0: так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне вспомнился, сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
1: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.
2: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

Февральский вечер за окном, никак не спится. Зима шагает по дворам моей столицы. Мороз все звуки погасил на белом свете. Лишь где-то радио гнусит, да плачет ветер. На утро снова выходить на воздух стылый, где раздражают нету сил сограждан рыла, что перестали различать цвета и звуки. Извилин нет, глаза пусты, трясутся руки. Гранитным статуям сродни тупое быдло. 6 дюймов лобовой брони, за ним затылок. Покорно сверху ждут они судьбы решений, а в мыслях лишь метаболизм и размножение. Куда идем? Каков расчет потенциальный? Картина ясная встает, как на экране. Сюжет банальный и простой, знаком до дрожи. Навеян глупой суетой, жесток, тревожен.

нагаек. Куда бегут и от чего, никто не знает. Игра «Поймай кота за хвост» среди блаженных. А под конец программы «Гвоздь» — стена на стену. Забавы, игры, торжества чистят в народе. Ведь если до упа ржать, не страшно вроде. Тут крик веселье посредь. А ну-ка, братцы, чего на месте-то сидеть? Айда кататься!

И вдруг, откуда ни возьмись, по льду и снегу, по буеракам и грязи ползет телега. На облучке ямщик сидит, залитый брагой. Летит дерьмо из-под копыт гнедой коняги. Уже народ давай галдеть, визжать и топать. И на телегу, помолясь, полезли скопом. Телеги не сберечь оси, поди не трактор. Но не в обиде, в тесноте уселись как-то. Живее морду в ворот прячь. Кнутом и свистом ямщик пустил конягу вскачь. Помчались быстро. Бормочет поп, поет гармонь, приятно слушать. А в самоваре самогон ласкает душу. Фальшивит министрель в надрыв, артист в ударе. Плевать, что впереди обрыв, не то видали. В безумном кутеже своем нам нет покоя. Мы не осадим, не свернем, ведь мы герои. Маршрут наш неисповедим среди беспутья. Мы над обрывом воспарим! Ведь с нами

Телега к вечности бежит, как поезд скорый. Лишь на обочине старик глядит с укором. Немая скорбь в чертах его и губы сжаты. Слегка качает головой суровым тактом. Способен он смутить покой. Хрипит гнедая, нелюб гуляющим такой. Зачем пугает? Чтоб покуражиться слегка, народ потешить. Летят окурки в старика, плевки, насмешки. Чё глазеешь, старый хрыч, тебе не рады? Он мог бы все остановить, но больно надо. Он видел это сотни раз и точно знает, что разума не слышит глаз орда хмельная. К чему впустую глотку рвать для бесноватых? Твой крик потонет в головах дегенератов, которых гонит самопляс вперед без цели. И на опасности начхать они хотели. А тем, кто встанет на пути, петля и плаха, их нет возможности спасти. Так ну их прахом. Те, кто от дури опьянев потехи ищут, пусть сгинут в адовом огне. Мир станет чище.

никак, увы, не в силах. Исправит скот наверняка одна могила. Им чудеса свои являть нет больше мочи. Опять создать людей с нуля гораздо проще. Пусть прошлый раз я оплошал, еще не вечер, и к горизонту пошагал, расправив плечи. А за спиной, на рубеже у моей страсти, обрыв ощерился уже голодной пастью. Для отказавшихся от чувств, в томленье жадном, свои объятия распахнул для новой жатвы.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: «На пути. Звездная ночь». Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы «Бронсон», как авторский такой вариант, и в исполнении группы «Фильм», вариант авторский Данилы с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытание времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
3: «На пути» – группа «Фильм», город Питер, 9-я песня на пластинке «Ништяки 2» – «Поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Coming Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтлских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа Цой герой там. Ну, это там как у них там. И что, понеслось. Слушаем Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложения от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, так сказать, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл «Smell Like Teen Spirit» ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. К концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранж уже повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас и радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Daughter.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

А итак, друзья, здравствуйте. 21.00.47 на моих зеленых системных. Приветствую вас. Сегодня второй вторник, как это, четный вторник месяца. И значит, у нас сегодня неформатная бомбардировка, очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Привет им. Привет «Бомбе». Привет Олег, привет Дашка. Вот, завтра Олегу будут передавать привет. Вот. Мы с ним, это знаете, как анекдот есть про двух докторов, которые красили яйца этому своему, как он называется, больному. Вот так же мы с Олегом, мы приветы друг другу передаем через музыкантов. Вот, самим с собой нам лень общаться. А вот музыканты постоянно то мне от Олега передают, то Олегу от меня. Итак, ладно, Соня, привет, Юра Арцизов, здравствуй, дорогой. Вот, начнем. Итак, что, сегодня у нас очередная десятка треков от компании «Бомба Питер», это я уже сказал. Для новеньких расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть Discord. Ссылочка на Discord есть в эфирной теме во ВКонтакте. На сайте неформатного радио в разделе программы «Неформатная бомбардировка» там тоже ссылочка это есть. Ну и, собственно, где она еще есть? И она, по-моему, есть у «Бомбы Питер», там они делают какую-то рассылку для участников. Вот, во-вторых, можно общаться в комментариях к стримам. Сейчас, прям в данный момент, идет стрим у нас в группе во ВКонтакте, идет стрим на канале на Ютубе и идет стрим в Твиче. Вот, соответственно, пишите прям в комментариях к стриму, не к эфирной теме, а к стриму. В комментариях к стриму пишите, и у меня вот тут в одном окошке все три платформы отображаются, как бы я все эти комментарии вижу. Вот, от WhatsApp я решил отказаться, потому что это неудобно, люди пишут туда, я вижу только номер телефона, и потом все это пролистывается, я забываю, кто, что, зачем. Короче, от WhatsApp я пока отказался. Макс Зверев, привет! Привет, здравствуй, дорогой. Вот, ну и давайте буду уже здороваться, что ли, да? Вот в Дискорде вижу, наши нижегородские алкоголики нарисовали «Стрела Морфея», Светка с Сашкой. И, наконец-то, они побухивают. Наконец-то. То есть, все, они откатали свою программу обязательную по России. Тур у них закончился. Я вот смотрю, заработали. Саня, это, походу, Саня кинул фоточку. У него тут вот какой-то жалкий салатик, две сардельки, какая-то какашка между ними и полбутылки хартицы. Все, собственно, все, на что заработал гастрольный тур. Но тоже ничего. Некоторые даже на это не могут себе позволить. Вот, большой ногами привет. Здравствуйте, ребят. Вот сегодня, кстати, такая вот захреновина вышла. Хотел я их завтра взять. Ну, как бы хотел. Я их взял завтра в программу «Миксер». Вот, а сегодня оказалось, я открыл вот этот список с треками мне. «Бомба Питер» прислали, а сегодня они у нас есть в бомбардировке. Вот, но тем не менее, трек другой, поэтому ничего, два дня вас послушаем, я думаю, не обломаемся. Своя компания, Леха, привет, Соня, привет. Витос Пермяк, здравствуй, наш дорогой. Вот, Антоха Андреев, приветище. Кто там? Гуля нарисовалась. Привет, давно тебя не было, ты где пропадала? Вот, Светланка, First Light, привет. Серега Вовкун, здравствуй, дорогой. Вот, Илюх Полежаев, Дима Румянцев, вам приветствую. Ну все, с остальными буду уже здороваться по ходу пьесы. Давайте начнем. Итак, победитель прошлой программы, прошлой бомбардировки, которая была две недели назад. Группа «Все по-взрослому». Вот, и трек называется «Блюз грязных ночей». Собственно, ставим, слушаем. Забираем их в ротацию. Ну, что им надо сделать, они как бы знают. Ну, надеюсь, что знают. Если не знают, то прочитают там в статье, когда запись эфира появляется. Что делать победителям написано. Поехали.

А итак, друзья, здравствуйте, 21.08 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто слушает нас по радио, приветствую всех, кто слушает нас в онлайн каких-нибудь программах, приемниках, сайта. Вот, ну и, конечно же, приветствую тех, кто слушает наши подкасты в саундстриме, потом где? В Гугле, в iTunes'е. И, Spotify, по-моему, они закрыли эту приблуду. Ну вот, как минимум, в iTunes, в Google и в SoundStream приветствую вас всех. Вот, я сегодня же чего? Я ехал на работу и слушал бомбардировку 140... Ой, не бомбардировку, миксер, 142-й миксер, ну, прошлый миксер той недели. И я выяснил, что я опять тихо говорю, а потом музыка бабах, вот. И я сегодня умышленно прибавил на всю, на пульте микрофон, поэтому вы мне, пожалуйста, сейчас вот, ну, по ходу программы, потому что я мониторить не могу нигде, как бы то, что у нас на выходе. Только, судя вот так, пальчик послюнявить и по ветру. Короче, сейчас вот у нас, когда начнется вся движуха, начнут треки играть, я буду говорить, треки будут играть, вы мне расскажите вот этот баланс между говорильней и музыкой. То есть приходится вам ручку громкости крутить или нет? Вот. Нет, я сейчас не про стрим, я сейчас как раз про радио говорю, потому что я слушал именно запись, которая шла на радио. Не на стриме, а на радио, которое идет. Вот, и мне приходилось в машине постоянно крутить ручку громкости, потому что когда начиналась песня, прям у меня перепонки лопались, а когда я там что-то болтал, мне приходилось делать погромче. Ну так это я занимался самолюбованием, слушал сам себя. Я на самом деле просто забыл, что там было. Я же не бухал, я с чаем сидел. Вот, поэтому как бы забыл, что у нас происходило в прошлом миксере, и переслушивал сегодня, пока ехал на работу. А у меня час туда, час обратно, как раз я успеваю программу прослушать. Вот, ладно, так, Олежек пишет: слушаю в наушниках, тебя слышно прекрасно, музыка отлично звучит, ну, отлично. Как бы, ну, все равно помониторьте, потому что сейчас вы просто, может, не обращали внимания, а теперь вы точно знаете, что за этим надо последить. Итак, первый участник сегодняшней программы — группа Unreal. Это город Таллин, это эстонцы. Да, меня, кстати, порадовала Эстония. Я сейчас скажу, чем они меня порадовали. Короче, Евросоюз, они там, когда начали делить этих вот беженцев, которые к ним идут, вот, и я прочитал там официальную статистику на каком-то сайте там, ну, то есть это не стёб, не прикол, то есть там кто готов взять 5 тысяч беженцев, кто 10 тысяч, там кто 15 тысяч. Эстония написала: мы можем взять 10 человек, вот, я прям стоял, аплодировал стоя, красавцы, молодцы. Вот, итак, город Таллин, группа Unreal. Написано про них следующее, начинаю читать сопроводиловку. Группа образовалась в 2005 году в городе Таллин. Стиль сформировался под влиянием различных течений тяжелого рока, таких как Hard and Heavy, Thrash Metal, Prog Metal и так далее. Всего понемногим. Многие тексты песен написаны в юморном ключе, нередко пародируя сюжеты фильмов ужасов. Вот, ну как можно про фильмы ужасов писать в юморном ключе, я не знаю, но давайте послушаем. Мне кажется, они у нас уже были. Потому что вот я сегодня просто смотрю список. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть. Шесть групп я знаю. Я знаю. Четверым прям очень рад. Прям рад их услышать. Вот, так что вот смотрите, у нас как-то прям вот земля круглая, и она вертится. Поехали. Итак, Unreal, старушка в белом, Таллин, поехали.

А итак, друзья, 21:17 на моих зеленых. Приветствую вас всех, кто к нам только что подключился. Макс Нефрай пишет: «Хей-хей, привет, здравствуй, дорогой». Так, ну что, отзвучали у нас Unreal, отзвучал у нас Таллин, и прям они бодренько так оттарабанили там, особенно как Орданчик пошел, прям было слышно, что он местами срывается, но нашел ровненько, гнал до самого, до победного. Так, ну что, смотрите, пермяки пишут: бодро зашло. Антоха пишет: бодренько. Антоха у нас, по-моему, с Твери, да, насколько я помню. Я все время забываю, откуда ты у нас. Надо тебя переподпишись сам у себя в этом, в Дискорде. Так, Леха, своя компания, пишет: неплохо. Москвичи пишут: вот в концовочке мелькнуло хэви. Мне манера исполнения вокала напоминает группу «Князь». Мне нравится данная манера вокала. Но мне, если честно, я это, ну, на стриме сказал, я сейчас скажу прям как бы и на радио. Мне, как ни странно, напомнило «Стрелу Морфея». Да, вот не что иное, как «Стрелу Морфея» мне напомнила данная пэш-группа. И это ни в коем случае не умаляет ни Unreal, ни «Стрелу Морфея». Просто они молодцы. Молодцы все. Вот, Женек пишет: привет из Тулы. Привет тебе, Женек, тоже из Тулы. Здравствуй, здравствуй, Туляк. Мы с тобой прям на разных концах планеты живем, поэтому где мы только тут можем встретиться. Так, что там? Дима Сорокин пишет: молодцы, эстонцы не гоняются за модными фишками. Классика в чистом виде практически. Практически, вот. Так, что там у нас еще? Ничего вы не понимаете, это он триолями херачит. Это мы про кардан. Ну а как на кардане триольки-то? Это ж самое, вот, самое красивое. Так, Соня пишет: здорово, динамично. Вокал такой напористый, клёвый.

Ой. Так, что там еще у нас? Доктор Моррис написал, где он написал, я его потерял. Блин, говорит, сегодня вторник. Да, блин, сегодня вторник, среда завтра. Вот, реально панки какие-то, пишет. Вот, кстати, реально панки какие-то. Ну, почему они нормально, ребята, смотри, хорошо оттарабанили. Единственное, что, смотрите, вот звучит все хорошо. Ну, вот вообще не докопаться, да. Мне кажется, они были у нас уже. Мне кажется, у нас Unreal был, но они по-другому звучали совсем. И мне кажется, что в прошлый раз они мне не очень понравились. Вот я честно говорю свои вот эти вот ощущения. Сейчас мне понравилось. Мне понравилось, как все прозвучало. Текст я не слушаю никогда, ребят. Вы уж извините, но это прям вот я обычно текст начинаю воспринимать там на второй, на третий, на пятый раз. Просто уже мозги автоматически все это дело фильтруют. Вот. И, как правило, у таких групп проблема с текстом. В плане, что они не знают, о чем писать. Вот. Поэтому это целая, понимаешь, сказочная, как называется, сказочная целая планета, да, вот там Стрела Морфея, Unreal теперь там, вот группы, которые поют сказки, причем в тяжелых вот этих вот, в достаточно тяжелом звуке. У меня всегда не складывается это в голове, вот как можно сказки тяжеляком мочить, это, не, молодцы, не нам судить, как бы, да, это все дело, но я просто высказываю свои ощущения. Вот, ладно. Че, вроде все зачитал, сам сказал. Поехали дальше. Далее у нас, собственно, группа, которую я завтра буду включать вам еще и на миксере. Не ожидал я, что они сегодня будут. Но вот как бы появились, ну и хорошо, значит, мы их два раза послушаем. Вот, группа «Большой ногами», город Питер. Вот, и читаю сопроводиловку, делимся долгожданной радостью. Второй номерной альбом группы «Записки лунного медведя» вышел в мир благодаря лейблу «Бомба Питер». Альбом доступен на всех основных площадках, а мы послушаем сейчас первый трек этого релиза. Вот, собственно, на неформатке уже у нас этот трек есть. И я так понял, там половина альбома есть, потому что я когда выбирал в программу трек, вот, я метался, но я все-таки остановился. Дим, я знаю, что вы из Москвы, вот честно, вот знаешь, в чем дело? Вот у меня написано «Большой ногами Алиса СПБ», понимаешь, СПБ. И я как человек, который доверяет тому, что мне пишут, я думаю, может, переехали, может, всем составом просто бросили златоглавы, уехали туда, где туман и сыро. Вот, Москва, конечно же, Москва. Я поэтому, я удивился, честно, но прочитал, как написали, думаю, ну, вдруг, ну, всякое в жизни бывает. У нас есть группа, знаешь, как называется она? Господи. Гештальт. Группа Гештальт. Гештальт, я не знаю, как правильно. Они вообще из Свердловска, да? А теперь они Москва. Вот. И они тоже на «Бомбе Питере», по-моему, сейчас базируются. А до этого они у нас были, они к нам пришли где-то году в 15-м, наверное, в 3-м. Ну, что-то так, вот очень давно. Они писали музыку для сериала. Сериал, по-моему, назывался то ли «Тайга», то ли «Река», «Река», по-моему. Вот, тогда они были свердловские ребята, а сейчас они раз и Москва. Поэтому я думаю, может, и вы решили тоже переметнуться. Итак, ладно, ссылочка сейчас будет в Дискорде и в Ютубе. Во ВКонтакте, скорее всего, на стриме ее зарубят. Но я на всякий случай тоже туда брошу. Итак, слушаем «Большой ногами», Москва. Трек называется «Алиса». Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Задержка есть, но небольшая. Там у кого 20 секунд, у кого 15, у кого 10. Ну, в принципе, немного. У нас был самый большой рекорд по задержке. У нас был с Москвой. Был у нас слушатель Пирам. Он слушал с задержкой в 15 минут. И я так всегда радовался. Мы тогда еще пользовались Аськой. Тогда еще Аська была. Вот, когда мне в Аську прилетали комментарии, и я пытался понять, к чему это все. Ну, я уже забывал, что там, что произошло, да? Вот, и раз, и нету. Вот. Так, большой ногами. Димка, скинь ссылочку на группу вашу во ВКонтакте. Во-первых, в комменты к стриму во ВКонтакте, там точно ее не зарежут. Вот, а во-вторых, на Дискорд, потому что, ну чё, да, музыканты, я просто в последнее время забываю это говорить. Когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие какие-то мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Мы для этого все это и делаем, чтобы вы могли ваш услышать, понравились, зашли и начали знакомиться дальше с группой. Вот. Валюха, привет! Привет, Валюха! Так, ну что, смотрите, давайте уже будем обсуждать большой ногами. Вот Юрка пишет, вот и я удивился, пересекался с ребятами на концертной площадке в Москве, а тут Питер написано, буду слушать их еще завтра в миксере, а то с одного раза не разобрал. Слушай, ну они у нас уже, давно же они у нас уже. Мне кажется, они появились у нас раньше, чем на «Бомбе Питере», но почему-то сдаваться решили на «Бомбе Питере». Ну, ладно, это как бы их дело, им, значит, там удобнее. Вот, а в плане того, что они у нас уже очень давно. Вот, так, я тут за эфиром рассказывал про свою коллекцию странных песен. У меня есть «Чебурашка» на узбекском, да, «Ленин такой молодой» на иврите, «Интернационал» на немецком. То есть, ну, я собираю такие вещи, вот. Мне тут Дэм пишет, что как насчет арии на казахском, хотя, говорит, ошибся, на татарском. Вот, кидай, арии на татарском у меня точно нету. Только на почту, я прошу, кидай на почту, потому что я во ВКонтакте, у меня, я не слушаю там, у меня все эти хреновины похерены. Вот, Зухер, собака, неформатная.ру. Так, что там, Соня пишет, текст в современном ключе, голос приятный и музон. Это мы вернулись к большому ногами. Так, Акрит пишет, звучит норм, но мне чего-то не хватило в треке. Слушай, ну я не знаю, чего тебе не хватило. Пишет, вот так хочется лето и тепла в такую погоду. Где твоя панамка? Слушай, ну панамки как бы я все по кругу уже перемерил. Видимо, скоро вернусь опять к панамкам. Опять начну сначала. Так, далее. Витос пишет, вот красиво, но мудрено местами. Зачет. Так, и что еще у нас? И все, а что так мало? Вот, Соня написала текст. Ну это я зачитал. И чего? И все. И все, где вообще комментаторы, где вот эти вот диванные, понимаешь, вояки. Так, не хочу зиму, 17 лет на Крайнем Севере. Слушай, ну, как тебе сказать, я тоже большую часть, раньше мог сказать большую часть, а сейчас говорю большую часть своей жизни прожил. Ну, не на Крайнем Севере, конечно, но относительно меня на севере, да, я вот граница Вологодской-Архангельской области там существовал достаточно долго, и, ты знаешь, я вот сейчас бы с удовольствием бы туда съездил, пожрал морожки, погонял медведя, я не знаю, хочется иной раз, как бы, и вот это я к чему, тут просто я за эфиром сказал, что мне лето не хочется. Мне уже зимы хочется. Мне хочется, чтобы снежок хрустел. Вот это хруп-хруп-хруп-хруп. Вот эта вот морозная такая свежесть. Ну, устал я от этой сырости, слякоти. А если лето начнется, я опять буду работать, аки папа Карло вджобывать, да, вджобывать буду. Вот, поэтому хочется зимы, хочется немножечко отдохнуть, хочется дом посидеть, хочется вот поджигаешь камин, посмотреть на огонь. Вот, вы же знаете, красота какая, за окном снег валит, а у тебя каминчик потрескивает, как здорово. Вот этого мне хочется уже. Вот, группа Тюленева у нас нарисовалась в Дискорде, привет тебе, всей группе тебе привет. Вот, ну и, собственно, все, ничего больше никто нам про большого ногами. Дим,
Мне понравилось, я тебе честно говорю, я очень, я еще переслушаю вас, ну чего найду, на... как Алёня, привет, тебя слушаю, тебя тут потеряли, ты пока в Сургуте бухал, у нас тут сургутские слушатели, твой дружбан Юрка, он тут бухал без тебя со мной на эфире, из Сургута же, вот, а ты в Сургуте бухал без меня, без него, вообще без неформатки, привет тебе, вот, я же, чего я Димке начал говорить, Дим, и... Я, короче, вот эта то женщина Услада из Услад, да, это же вот он же, вот Девега Лопе. Я ее взял завтра в миксер, и, собственно, мы завтра будем... Я еще завтра послушаю, что вы нагрузили, чтобы уже, знаешь, как-то или расхвалить вас прям на полную весь альбом, или... Или-или. Ну, ругать точно не за что. Все, давайте двигаться дальше. Далее у нас группа Гефест. И вот как верить? Тут тоже написано СПБ. Дашка, как так у нас большой ногами оказался из Питера, московская группа? Вот, не знаю. Написано, что СПБ. Группа Гефест. Написано про них следующее. Новая песня группы Гефест. Посвящаем ее всем, кто любит размышлять на скорости, или просто тем, кто любит скорость. Какой русский не любит быстрой езды? Какой русский гаишник не любит быстрой езды? Итак, ставим, слушаем. Группа Гефест. Скорость, дорога, металл называется. Трек, поехали.

А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. У нас вот тут нарисовался Мишаня Пучковский. Привет тебе, дорогой. Вот, пишет, что-то, говорит, выкидывает меня каждые 3 минуты. Ну, тут я ничего не могу. Ничего не могу с этим поделать. Вот, смотрите, я сейчас скажу... Я это сказал за эфиром на стриме, но я еще раз, ребят, ни в коем случае не в обиду вам, не в обиду группе Гефест, но у меня прям, когда начался трек, прям когда он начался в самом начале, у меня прям голова взорвалась просто. Я услышал Новикова, ну все знают Новикова, да? Это я его почему-то сперва назвал Лесоповалом, потом вспомнил, что он сам по себе, он уже не Лесоповал. А может он как-то там пел, я не знаю. Вот, короче, у меня прям встал вот этот тощий дрыщ в костюме Новиков, которому дали металлистов поиграть, музыкантов. Вот сзади такая группа лохматых металлистов, бочка на кардане, такие-то все металлистные, и впереди стоит вот этот Новиков и поет. Очень похож вокал на Новикова. Ты уж извини. И вот у меня прям сразу не складуха вот это в голове. Потом уже, когда уши пообвыкли, уже вроде все, уже я успокоился, нутрянка уже не дергалась. Я уже начал более-менее адекватно воспринимать. Ребят, но как я вам скажу, как человек, который постоянно слушает всякую музыку, который играет всякую музыку. Вот, я бы поработал еще со сведением, потому что, конечно, во-первых, вокал выпирает, ну и так вот эти все железочки, вся вот эта красота, она у вас куда-то там задвинута на задний план. Вот. А теперь буду читать. Не, в принципе, все хорошо. Вопрос вот только именно к работе звукорежиссера. Да, звукорежиссер не очень хорошо поработал. Так, буду теперь читать комментарии. Смотрите, Лев нам написал: немного на Iron Maiden'а похож. Слушай, я не помню, как звучал Iron Maiden. Я помню, что мы все, у них же вот этот логотип, скелетон, да. Я когда учился в школе, я барыжил фотографиями. Тогда же это все было в диковинку, когда я учился в школе. Тогда это было время вкладышей, жвачек по рублю. Сигареты были без фильтра 2 рубля, с фильтром 3 рубля любые. Вот, то есть вот это вот те времена. И я тогда помню, что я вот этим Iron Maiden'ом барыжил. Я купил все фотоувеличители. Он бешеных денег по тем временам стоил. Он стоил 86 рублей. Вот, но я его отбил за две недели отбил. Я зарабатывал практически как моя мамка. Мамка моя главбухом работала на НПО Тулучермет. У нее была зарплата 110 рублей. А у меня где-то рублей 80-90 в месяц получалось чисто на фоточках. Всякие Брюсы Ли, качки и вот эти вот Iron Maiden в том числе. Вот, ладно, едем, это я отвлекся, вы уж извиняйте. Так, Олег пишет: звук на радио в микрофоне голоса все четко по балансу, классический хэви, замечательно звучит. Вот говорят, что без мудреных эффектов, а на самом деле в предыдущих командах были современные веяния звука. А вот этот трек мне очень понравился, именно классическим хэви. Палец вверх, круто, молодцы. Вот эти и есть чистоганом хэви, как группы советского розлива, Черный кофе, Мастер Круиз, Альфа и так далее. Круто. Так, Антоха наш, Тверской, пишет: вокалист хорош, вокал лучше, чем был раньше. Все прям по полкам, все четко. Витос Пермяк пишет: вроде ничего, но навязчивый гитарный риф немного портит впечатление. Так, что там еще у нас? Мишаня пишет: так, сейчас мы немножечко наверх долбанем чатик. Так. Да вот, я побухаю под классный музон. Воронежский наш Морис пишет. Так, что такое? Мишаня написал: какая железочка тут играет, как я люблю. Вот, скорость, дорога, металл, норм по классике. Вот, но эта песня, знаете кого? Это песня водителя локомотива, ё-моё. Дорога, скорость, металл. Это, понимаешь, штурман локомотива.
Так, хорошо, что ребята такую музыку продолжают играть. Конечно, есть над чем работать, но сам факт. Соня пишет: музончик норм, тема арийская. В вокале мощи бы побольше бы. Мощи бы побольше бы. Гуля поет: скорость, дорога, металл. Отлично, уже подпевает, значит хорошо. Дэм написал: отдаленно напоминает времен Героя Асфальта, только... арию времен Героя Асфальта, только полегче. Так, Юрка наш пишет: для такого стиля к вокалисту есть вопросы. До сведения, хочется получше, не обижайтесь, говорю как есть. Ну, а что тут обижаться, как бы, ну, это нормально. Нормально. Так, что там еще? Просят ссылку на песню. Я не могу кинуть ссылку на песню. Я кидаю ссылочки только на песни, которые загружены на сайт Неформатного радио перед программой. Вот, кто подсуетился, загрузился, те ссылочки я кидаю. Вот, кто забил, тот, ну, как бы, вы без ссылочек. Так, что, все, все комментарии зачитал. Что думаю, рассказал. Так, Серега, вот Вавкон пишет: люблю я все времена года, они все по-своему красивы. Слушай, ну тебе-то вот в кабине сидишь, тарахтишь, тебе, мне кажется, вообще все равно, что там за окном. Лето, зима, осень, может там ядерный взрыв где-то. Вот, понимаешь, едешь в Ялту, да, как обычно. Как, вот, чувак за месяц 4 раза в Ялту сгонял. Вот, едешь ты в эту свою Ялту, а справа поднимается грибок ядерного взрыва. Вот ты так говоришь: ха, весна, хорошо. И едешь дальше. По-моему, водителю вообще посрать, какое там время года. Ну, если, конечно, машина не ломается, ездишь по асфальту. Так, собственно, все. Все зачитал, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас что? У нас Аннета. Аннета. Опять же написано СПБ. Будем надеяться, что это СПБ. Трек называется «Вместо меня». И как сопроводиловка написано: «Вместо меня моя музыка». Вот так вот. Ставим, слушаем. Анетта, Питер, «Вместо меня».

Итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте все, кому уже обрыдло нас слушать. Так, смотрите, только что у нас отзвучала Анетта. Я сейчас за эфиром на стриме говорил, вот почему-то, я не знаю почему, вот этот академический вокал, я его не люблю. Ну, не знаю, это как бы... Нет, к вокалистке никаких претензий. Это я именно свои вот эти ощущения. У меня почему-то вот эти вот все вот эти классические протяжки, вот эти вот вибрато, они прям вот как-то коробят меня, не знаю. И я вот Юрке вопрос тут за эфиром задал, говорю: Юрка, а вот в какой тональности ей надо было это спеть, чтобы вот вокал был бы чуть-чуть поровнее? Или его можно... А его, наверное, можно было просто спеть обычным вокалом. Потому что я вот слышу бэки, я так понимаю, что бэки тоже она же пела, она же себе и бэки пела. Анетта, да? И вот на бэках там спокойный, нормальный, ровный голос, он красивый. Голос действительно красивый, голос интересный, вот, здоровский. И вот бэки мне как-то вот больше, но это лично мне, я ни на что не приеду, я просто свое мнение высказываю. Понятно, что сколько людей, столько и мнений. Все здорово, все красиво, но это я просто свои ощущения рассказываю, да? Вот, Юрка пишет: мне не кажется вокал истеричным, все в рамках жанра. Ну, может быть. Это я просто так выразился. Это я выразился, потому что я искал сравнение, как это назвать, то, что, ну, у меня не хватает, да, в голове вот этого образования музыкального. Я некоторые вещи не могу правильно называть. Ну, недалекий я в этом деле, ну что сделаешь. А свои ощущения как-то высказать хочется. Поэтому я назвал его истеричным. Вот, ну, на самом деле, нет, конечно, я ни в коем случае обидеть не хотел, Анетта. Нет-нет-нет, это все здорово, все. Это я просто рассказал, что меня трогает или не трогает, да. На самом деле все по классике жанра, все здорово. И вот людям нравится, вот я сейчас буду читать комментарии. Смотрите, Светланка пишет: ах, какой голос потрясающий. Вот, Витос пишет: скорее эстрадный вокал. Но, ты знаешь, не знаю. Нет, мне кажется, это более классический. Вот, который вот в опере поют, да, вот. В опере поют таким манером. Вот я, наверное, не люблю просто оперу. Так, Мишаня пишет: вот, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. Соня пишет: академчик красивый, мелодию прям совсем не прочухала, но академчик красивый. Так, Морис пишет: вот поэтому, Зухер, ты делаешь охеренные вещи. Ты про что мне? Ты про что мне сейчас? Какие я вещи охеренные делаю? Вот. Так, что там еще? Что там еще у нас? Все. Комментариев очень мало на самом деле. А, вот Лев написал: очень хороший вокал, хорошо, когда не только любят, но и умеют петь. Вот. Антоха пишет: вах, какой песня. Смотрите. Макс Нефрай, это что? А, это у нас... Это на другую группу, я понял. Так, Антоха написал: нормальный вокал. Вот, видите, всем, в принципе, понравилось то, что я сейчас вот это вот говорил, да, свое мнение, да. К нему вообще прислушиваться не надо, потому что я вообще не показатель. Я человек далекий от классической... понимаешь, музыки, и могу наговорить глупости. Я просто рассказывал свои ощущения, да, вот, ну, я не люблю вот эти вот академические штуки, потому что, ну, как-то, у меня, наверное, я же в культуре отработал сколько, 15 лет, и когда были вот эти вот, они же у нас были как обязаловка, я не мог от этого отлынить, потому что я был звукорежиссер, я сидел за пультом, я все это озвучил, и хошь не хошь, мне приходилось все это слушать, поэтому вот как-то у меня к академу к этому вот прям душа не лежит. Так. Мишаня вот пишет: специально я такую музыку не слушаю, не понимаю, не чувствую, но сейчас было прикольно на контрасте с металлерами. Ну, вообще, может быть, да, а почему бы нет? Ты знаешь, вот у нас буквально в позапрошлом миксере была девочка из Рязани. Вот там, понимаешь, никакого академа.
голос, скажем так, не поставленный, потому что, ну, в плане не поставленный, именно вот нету вот этой жесткого стержня, да, в голосе. Ну, как это красиво звучало, понимаешь? И я забрал девочку в ништяке, она у нас теперь в ротации играет, мне очень понравилось. Тут дело даже не в технике, а просто вот есть какая-то душевность, что ли, да? А вот Академ, он как-то вот эту душевность, ну, лично для меня Академ душевность куда-то убирает далеко. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас Bad Monkey, «Спички» называется трек, и читаю сопроводиловку. «Все любят драму», так называется новый релиз группы Bad Monkey. Так ли это на самом деле, проверим, послушав трек «Спички». Вот, ставим, слушаем Bad Monkey, Питер, «Спички» называется трек, поехали, а вы комментируйте, не стесняйтесь.

Итак, друзья, добрый вечер, 22.00.02, вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Я их, вы представляете, я их до сих пор называю зелеными системными, уже хотя 3 года эфирю другим софтом, и они у меня уже давно не зеленые. А, нет, есть зеленые, все, я все законно называю зелененько, у меня время, которое осталось до начала следующего часа. Так, вот Сонька пишет, да, мы старперы просто, но послушать можно, да, мы тут за эфиром, а мы за эфиром тут обсуждаем. Ну, конечно, мы тут приезжали. Вот, молодежь пошла, говно играют какое-то. Вот, у нас тут чего было-то? Короче, диалог у нас в чем? Началось с того, что спросил Морис, а Зухер, это же, говорит, попса. Вот, и я начал рассказывать, что вот я последнее время, я издалека прям пошел. Я реально вот сидел, размышлял. Я то ли ехал куда-то, я не помню. Объясню, я включил Европу Плюс, потому что, когда я не могу слушать ни форматку, я слушаю или Максимум, или Европу Плюс. Европу Плюс, потому что я там раньше работал, а Максимум, ну, ближе как-то к моей сути, да. Вот, и я ехал, слушал Европу, я понимал, что вот этот трек, да, я бы включил бы на неформатке без проблем. Вот, и на вопрос, попса ли это, я не могу сейчас, вот я сейчас реально не делю. Раньше я делил, да, вот это попса, мне жестко не нравилось, да, вот это был рок, мне жестко нравилось. Сейчас настолько все перемешалось, 21 век, да, сейчас все стили перемешивают в одном треке, вот даже вот сейчас смотрите, возьмите Bad Monkey, да, сейчас у нас тут был R&B и хип-хоп, и что-то там даже проскочило из вот этой синтовой электроники. То есть настолько все перемешано, что называть попсой, не попсой, наверное, сейчас в наше время уже это как-то не актуально. Я уже для себя, наверное, делю больше треки на слащавое, нормальное и на полное говно. Вот. Уже я как-то по жанрам, по стилям стараюсь не... Ну, уже, видимо, состарился совсем, да. Вот. И вот мы тут с Мишаней рассуждали, что, наверное, мы уже все, старые уже. Вот. Он говорит, а хрен ли нам, а с чьей нам колокольни еще и говорить, как не со стариковской. Ну, да. То есть, в принципе, вот группа Спички, ой, группа Bad Monkey, сейчас вот они отзвучали. В принципе, все ровно, все красиво. Ну, вот как... Сейчас я... Мне понравилась фраза Мишкина. Он написал, молодые ребята хотят быть в тренде, мне во всем этом не хватает сердца, его просто нету там, есть форма, а сердца нету, вот, то есть трек какой-то получился, он прям без души, что ли, я не знаю, то ли спето так, то ли может совпало все вместе, ну вот как-то он прям вот полный набор вот этих вот фишечек, вставочек, да, то есть все в тренде, все красиво, но опять же, может быть, это мы тут просто по-стариковски лопочем что-то, а у них там есть там несколько миллионов фанатов, которые любят группу Bad Monkey, и они колбасятся с ними. Я уверен, что живьем это вообще здорово все, но вот в записи как-то я сердце не почувствовал. Так, Гуля пишет, это правда. Принимала участие в батлах, мои тексты называют душными. Вот, душными называют мои тексты. Дэм пишет, женский вокал не в тему, как из-под пола. Соня пишет, музыка цеплять должна и текст. Жаль, когда что-то одно отсутствует. Так, Мишаня пишет, молодым ребятам нашу музыку тоже неинтересно. Мне пишут, музыка для бати моего друга. Вот, так, а вот Лев написал, ноги сами в пляс пошли, норм песенка. Вот, видите, то есть, как бы, каждому свое. Витос пишет, модная музяка, не воспринимаю такое вообще. Так что, как бы, в плане техники все здорово, все хорошо, все на месте, вокал на месте, все звучит, сведено аккуратненько, но вот... Короче, нашим старперам не зашло, а в плане всего остального на, как это называется, на мейнстриме, да, вот так вот. Вот так вот. Едем дальше. Не, я ни в коем случае не хотел обидеть группу Bad Monkey, я просто вот, ну, рассказал то, что я чувствую, да. Я уверен, что у них толпа поклонников, и им просто посрать на мое мнение. И они будут правы, потому что, как бы... Музыкантов плохих нету. Есть
определенные люди, которые встретились в пространстве, и вот они слушают эту музыку, эти слушают эту музыку, и как бы им наше мнение неинтересно. В плане, в техническом плане, у ребят все хорошо, а все остальное вкусовщина. Вот, поэтому это мы обсуждать не имеем права, но сказать я как бы свои ощущения сказал. Вот так вот. Вот, я выкрутился, я таки выкрутился. Поехали дальше. Так, далее у нас группа First Light. Дашка мне написала, что она курица. Она курица. Вот, и как бы... Молодец, люблю самокритика. Она мне тут кидала то один архив, то другой архив. Потом пишет, блин, в этом архиве два First Light, бери первый. Вот, в итоге взял я первый. Группа First Light, группа, которая успела закинуть трек на неформатку, значит, я кину вам ссылочку на него. Если вам понравится, то сможете тут же его и скачать. Вот, собственно, что у них написано про себя. В «Скорлупе» полноформатный музыкально-поэтический альбом, поднимающий актуальные вопросы зависимости, социопатии, аутоагрессии, потери себя и, как следствие, ежеминутная иллюзорная игра в прятки с собой и всем остальным миром. Слушаем заглавный трек с этого альбома. Итак, First Light, постижимость, собственно, Питер, поехали!

А итак, друзья, 22:09:22. Вот такое красивое системное время у меня. Только что у нас были First Life. First Light, извините, пожалуйста, «Постижимость» называется трек. Вот, и вот опять же, смотрите, вот куда это отнести, да? К Пакпсе? Нет. К Ракешнику? Нет. Просто вот хороший, хороший номер. Мне понравилось. Единственное, знаете, чего вот мне не хватило? Бочечку бы там вот. Если вы еще в пластик не закатали никуда этот трек. Ну, хотя, если вы от бомбы пришли, то да, вы уже все, уже трек потерян. Там бы бочечку бы вот чуть-чуть ей плотничка добавить, чтобы она прям пиналась. Чтобы она... И будет вообще шикарно. Стихи под музыку, а что, нормально, нормально. У нас, кстати, на неформатке много... В свое время их было. Сейчас периодически всплывают, но все реже и реже. У нас была девочка, она прям вела программу. Программу. Стихи они читали. Прям регулярно это как-то было все. И периодически я что-то оттуда выбирал. Они на музыку накладывали. И временами у нас оно появляется. Ну, они сейчас в лонглисте, в далеком, да, но они есть там. Вот, и периодически они всплывают. И я прям с удовольствием слушаю, когда вот среди музла появляется, в общем, плейлисте раз, появился стих. Хорошо, хорошо звучит. Так, Дэм пишет, Гришковец и Бигуди, молодой вариант. Не знаю, не знаю, почему, а почему все Гришковца как-то... Нет, тут у Гришковца другая совсем другая манера. А если говорить, что читать текст на музыку, то ну при чем тут Гришковец? Этим занимались еще в 18 веке. Так, Серега пишет, поймать можно... А или это частная волна, что-то я такое радио не слышал. Серега, нас можно поймать в ФМе, но если ты находишься на северо-западе, это граница Вологодско-Архангельской области, все остальные слушают в онлайне. Так, Юра Арцизов пишет, не дай мне бог потерять себя, а трек атмосферный получился, мне понравилось. Соня пишет, убаюкивающая, красивая песня. В каком городе находитесь? Я из Оренбурга. Вот. Сереж, ну мы не из Оренбурга. У нас из Оренбурга Платвинов. Платвинов Володя. Да, он у нас оттуда. Мы раскиданы по всей стране. Кто-то в Москве, кто-то в Туле. Кто-то в Ростове. Вот. Мы тут разбросаны повсюду. Так, а сервера у нас стоят в Германии, если уж на то пошло. Так, что-то, вот у нас Дэм из Оренбурга, так что вот вы видите, тут встретились два оренбуржца. Так, Антоха пишет, музон хорош, а вокал беден на эмоции. Слушай, ну нормальный там вокал, ну как вокал, чтение, да, а какие там тебе нужны были эмоции? По-моему, там как раз главная эмоция сквозит через весь голос, там уже, собственно, ничего больше и не надо выдумывать. Все придумано, все продумано. Так, Гуля написала лирично. Лирично. Ну и, собственно, все. Светланка написала. Ой-я-я. Все, Светланка, ты-ты. Ты-ты-ты-ты. Здорово, красиво. Как бы если... А чё тут биться? Заберу я этот трек заберу потом, пусть он у нас болтается в ротации. Вот, поставлю также в лонглист, потому что такие вещи, они периодически очень хорошо звучат, когда музычку разбавляют, очень даже здорово. Вот, далее группа «Север». Группа «Север». Насколько я помню, они вывалили новый альбом, но почему-то они к нам так его еще и не загрузили. Вот я этого не понимаю. Ну, загрузите, закройте скачивание, и все. И все. Вот, ну, слава богу, хоть через бомбу «Питер» вы до меня добрались, это тоже хорошо. Трек называется «Злые клоуны». Вот, и это заглавный трек с альбома «Голос мой». Читаю сопроводиловку. Группа «Север» — это тяжелые гитарные рифы, мелодичная лирика и завораживающий своей мрачностью тексты. Если вы готовы почувствовать все это, то мы вас ждем. Вот, от себя могу сказать заранее, классная группа, очень техничные. Хорошо, девочка поет. Собственно, я думаю, сейчас большинству из вас понравится. Поехали. «Север», «Питер», «Злые клоуны».

А итак, другие подруги, 22-18-06 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Север». Вот. И Юрка вот пишет: жаль, что не загружают они форматку. Я думаю, они загрузят, они просто забыли, скорее всего. Мы с ребятами часто общаемся. Они у нас есть на неформатке уже, их там много треков, и в ротации они у нас есть, и звучат они всегда одинаково хорошо. Вот, а я тут сейчас за эфиром забыл слово. Слово-то простое, характерное, да, вот. И этот трек, он не характерный для данной группы, ну, по крайней мере, до того, что я слышал раньше. Тут просто вот Мишаня начал сравнивать с Арбениной. Пишет: не без влияния Арбенина интонации слышно, и не Арбенина ли это поет? Точно ли это не «Ночные снайперы»? Нет, это точно не «Ночные снайперы». И еще раз повторю, это не характерный для данной группы трек. Альбом я новый этот не слышал еще, но надеюсь, что они загрузят, и я послушаю. Вот, я думаю, они у нас появятся в скором времени, просто, видимо, забыли про нас. Обычно они загружают все к нам, и они у нас часто и в миксере были, и в ротации они у нас есть. Интересная группа, на самом деле, очень техничные ребята, и, ну, зайдите, послушайте на неформатке, вбейте «Север» латинскими буквами, и, я думаю, вас порадует. Так, Мишаня пишет, вот, обработки свои вполне оригинальные, Гуля пишет, круть, так, что там, текст не дурной, энергетика, опять же, Морис неплохо написал, Лев написал просто во, ну, вот этот вот, антифак я его называю, да, понравилось, короче. Витос Пермяк пишет: не первый раз слышим, как всегда, неплохо. Антохе зашло. Соня пишет: росла на Арбениной, но все.

гармонично, все гармонично. Так, что там еще у нас? И все, собственно, все, да, да, тоже Арбенину напомнило малость. Ну, я не знаю, что он так все Арбенину напоминает. Если бы я вспоминал кого-то из снайперов, я бы вспомнил скорее Сурганову, чем Арбенину. Вот хоть бейте меня, хоть ломайте. Вот, мне кажется, когда Сурганова ушла из снайперов, а я и снайперов слушать перестал, кстати, после того, как я стал слушать чисто Светку. И все, и все. Так, ну и чего, все, больше комментариев. Мне понравилось, ребята, группа «Север», вы молодцы. Ну и опять же, жду я ваш новый альбом у нас на неформатке, обязательно в какой-нибудь миксер возьму. Вот, если бы вы успели загрузить, то, возможно, мы бы вас завтра тоже слушали бы, как вот «Большие ноги» мы будем завтра еще слушать, только другую песню. Вот, ладно, ладно. Что, тоже немного тренд в вокале, мяуканье такое своеобразное. Ну, не знаю, мяуканье – это как манера пения, наверное. Ну, я бы не сравнивал. Для меня они самостоятельный продукт, вот так вот. Для меня они являются самостоятельным продуктом. Группа «Север» мне импонирует вполне себе. Едем дальше. Далее у нас Ева Канна. СПБ. Опять же. Опять же, СПБ. Написано следующее. Ева Канна — певица, актриса, поэт-композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница красивого, сильного голоса с нежным тембром и мощной энергетикой. Покупайте наших слонов. Город над Невой. Ева Канна, Питер. Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируйте, не стесняйтесь, побольше пишите.

А итак, друзья, 22, 26, 26. Вот так вот красиво на моих зеленых системных. И у нас тут... во-первых, я сейчас молчал практически всю песню, я ее слушал. Я как бы за эфиром сказал, но я повторюсь еще раз, я вот прям вспомнил те времена, когда я работал в отделе культуры, и у нас вот Калюня на Корге, на Ай-3 делал минусовки всем самодеятельным вот этим вот городским исполнителям, да, и все эти минусовки были одинаковые, все были однотипные. И вот сейчас, смотрите, написал Антоха вот еще один академический вокал, песня «Норм, но не более». Вот, Антоха, тут я с тобой не соглашусь. А вокал-то как раз живой, человеческий, и, в принципе, если бы не он, то, наверное, вообще было бы нечего слушать, потому что минусовка прям вот провальная. Вот эту песню испортила музыка. Песню испортила музыку. Если бы вот это все с нормальным инструментом, а вживую бы было бы вообще, наверное, шикарно. Представляете, вот это все под живой оркестр, где-нибудь там в Олимпийском на весь зал и как бабахнули бы. Вот, это бы звучало бы красиво, сочно. Но вот эта вот минусовка косиозная, она прям, ну... Ой... Вот. Так, ладно. Что там у нас? Гуля вот пишет, голос-то ничего, но почему-то Лещенко «Советский Союз» вспомнился. Не моя песня. Витос пишет, совковая эстрада, но красиво. Сонь пишет, прям как финальная песня концерта «Дня города», красиво. Так, что там еще? «Бате моему бы зашло». Концовочка вообще... развеселила. Так, Светланка пишет, музыка, да, не подчеркивает голос. Серег пишет, лучше Цоя включили. Перемен. Но у нас сегодня 10 треков от компании «Бомба Питер», поэтому Цоя мы сегодня точно не послушаем. Так, Лев пишет, вот, чисто объективно сделано профессионально, но не зашло, увы. Такое можно, например, блокадникам петь или в день города, или хором в школе, или в душе, или в шляпе с большими полями. Я понял шутку, но у него голос хриповат, чтобы вот это петь. Хотя, может быть. Вот, короче... Ева Канна мне понравилась, мне не понравился ее оркестр. Вот ее оркестр прям подвел, всю песню испортила музыка. Да, такое тоже иногда бывает. Вот, ладно, но это опять же сугубо мое мнение, да, я на Бога не претендую, как бы, но свое мнение сказать обязан. Вот, ладно, едем дальше. Дальше группа, которая звучала у нас давеча в позу, В позатом миксере, но почему-то они не добрались до чата. Может, я думаю, сегодня доберутся, потому что я все жду, когда Регинка появится. Когда она уже вот это мне кинет тут, я готова жрать печеньки. Где вот это вот все? Где она? Куда она делась? Вот, но ладно. Группа «Карта Бита». Группа «Карта Бита», город Питер. Тут я точно знаю, что это Питер, да? Вот, и... Давайте буду читать сопроводиловку. 6-й сингл предстоящего альбома. Вот как так? 6-й сингл предстоящего, то есть вы их синглом выпускаете. Что за нетерпение такое? Ну почему вот, почему я сижу уже год не выпускаю? Нет, вру, выпустил я, две песни выпустил, ну прям уж очень хотелось. Но остальные-то держу, не выпускаю, пока альбом не допишу. Вот допишу альбом, выпущу альбом, а тут 6-й сингл предстоящего альбома. Тут, собственно, все, и альбом кончился. Вот, когда-то давным-давно, когда суслики еще не умели летать, но уже научились плавать, где-то неподалеку от станции метро «Политехническая» студентами СПБГПУ были придуманы очень веселые песни. Немного времени спустя был создан коллектив «Дод в суд», что расшифровывается «День открытых дверей в сумасшедшем доме». Но по прошествии времени суслики и группа эволюционировали, и теперь она носит название «Карта Бита». А, собственно, «Карта Бита» меня отстранили от
отдел, город Питер, поехали, ставим, слушаем. Вот Ренатка вся такая занятая, я за нее нынче. Все, я понял, вы что в миксере-то не были? Что вы в миксере-то не были в позапрошлом? Мы вас тут так ждали, а вы не агу. Ладно, поехали.

А итак, друзья, 22-35-52 на моих зеленых системных. Вот Витос пишет: чисто творческий подход, интересно и прикольно, наворотили всякой всячины. Слушайте, ну, я честно скажу, я вот обычно тарахчу за эфиром, да, тут я прям сидел, слушал. Ну, во-первых, такие вещи я называю не треками, не песнями, а перформансами, да, то есть это вот трек-представление. Трек-представление. Я честно скажу, что второй раз я его слушать не буду. Но я с удовольствием послушал его вот сейчас. Я вот эти вот все фишечки, вот я все услышал. Я и флейточки, и аккордеончики, и вот это здорово. Это прям такая работа. Сделана интересная хреновина. Интересная хреновина. Очень мне понравилось. И я понимаю, что если вот точно так же я услышу живьем на концерте, да, если когда-нибудь я попаду на концерт Карты Биты, то я прям кайфану. Вот, но, опять же, у меня в голове не укладывается, потому что это кардинально отличается от того, что я слышал от Карты Биты до того, да. То есть там было прям все классически, все здорово, все интересно, и можно было слушать и 2, и 3, и 5, и 10 раз. А тут прям вот это вот чисто концертные пошли варианты. То ли на вас так сказалась пандемия, да, все концерты запретили, и вы начали, понимаешь, заниматься изобретением машины времени. Вот. Но получилось здорово. Получилось здорово. Чисто вот музыкальная составляющая мне очень понравилась. Очень, очень классно. Все очень продумано. Все очень вот так вот, вот прям на месте. Все вот эти маленькие микровставочки. Красиво. Красиво. Вот. Ну, понятно, что это не шлягер. Понятно, что это каждый день слушать не будешь. Но вот сейчас послушал с большим удовольствием. И могу сказать, что на концерте это, наверное, живьем вообще обалденно слушается. Вот, ладно, буду читать комментарии. Так, мы выяснили, что Ренатка вся такая занятая. Вся такая занятая. Вот, видно, жрет где-то печеньки. Так, Антоха пишет: прикольная песня. Прикольная песня. Что там еще? Мишаня пишет: вот такую группу вживую интересно бы послушать. Юрка вот со мной согласен, тоже говорит: альбом пишу, синглами не балуюсь. А, вот я хотел задать вопрос, Лев. А вот смотри, это шестой сингл. Это у вас шестой сингл альбома. А сколько в альбоме песен? Постесняюсь спросить. Не постесняюсь спросить. Вот, все ли вы их выпустите синглами? Так, что там еще? Ничего не понятно, живем сто пудов круто. Ну, если они играют. Они играют живые концерты. Они играют живые концерты. И мне, насколько я помню, они играют прям вот всем составом, со всеми вот этими вот пришлепочками. Должно звучать здорово. Я у них живьем не был, но знаю, что живьем они вот это все играют. Так, Серега пишет: что за песня? Я такой даже и не слышал. Че они накурились? Тут нужно быть под чем-то, чтобы такое спеть. Может, мне отсыпят, перешлют, может, я попробую. Слушай, ну, я думаю, в Оренбурге тоже где-то есть полянка с хорошими грибами. На самом деле, в данной композиции текст был вообще ни к чему. Просто, чтобы мы послушали Ренатку и улыбнулись, да? Вот, всего 8 песен будет, все выпустим синглами. Ну и какой-то альбом. Какой-то, к чертовой матери, альбом. Вы его весь уже выкинули в люди. Вот, ну, ладно, это ваше дело, ваша стратегия. Вот. Я Сереге сейчас вот отвечаю, что там текст прям вот вообще был не важен, там была именно музыкальная составляющая. Она классная. Она классная. Мне понравилось. Мне очень понравилось. С удовольствием послушал. Второй раз слушать не буду. Теперь только живьем. Вот. Что? Все вроде зачитал. Вот что-то Витос царапает. Ну, давайте подождем, что он там царапает. Передавай, Лев, привет Ренатке. А то она что-то как-то слилась. Она, походу, мы собирались в Питер ехать. Ну, мы съездили в Питер. Я говорю: давайте вместе поиграем где-нибудь. Я с собой возьму на всякий случай все свое барахлишко.
Вот, и она так, это что-то так раз-раз, ну, типа, да нахрен ты нам нужен, ты Зухер, нам тут самим тут некогда еще ковырят. Вот, и все, она, видно, может, что-то застеснялась, теперь боится показываться. Да я же не злобный, что мне, ну, не получилось и не получилось, в жопу все это все мелочи. Вот, восьмисингловый альбом, да, вам его надо назвать, восьмисингловый альбом. Ладно, едем дальше, далее группа Тюленева, город Москва, вот, зачитываю, понимаешь, сопроводиловку, вот, группа Тюленева, это мелодичный русский рок, сочетаю, слушайте, а вы у нас были, по-моему, уже, нет? Мишань, что-то мне кажется, вот Тюленева, у меня почему-то прям вот эта фамилия очень прям вот как-то в голове звучит, как будто вы у нас были уже. Ну, отвлекся, извиняюсь. Вот, это мелодичный русский рок, сочетающий традиционно серьезное отношение к качеству текстов и точные, неперегруженные аранжировки, сделанные маэстро Борисом Н. Долматовым, уважающим, например, как Стинга и Марка Нопфлера. Вот, так и Роберта Фрипа. А вот не фамилия. Вот нет, у меня вот Тюленева у меня почему-то в голове. Ну, то есть вы у нас не были. Вот, ты мне ответь, вы у нас были уже. Я сейчас услышу сам все, ладно. Если были, я вас вспомню. Вот, итак, ставим, слушаем. Трек называется «Я дома, Москва», группа Тюленева. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер всем, кто уже, а кто еще, всем пока. 22:45 на моих зеленых системных. Вот, Алиска у нас нарисовалась. Ты, говорит, это ты тюленя с оленем спутал, не для чтения вслух, нет. И ты, кстати, ты пошутила, ты думала, я понял твою шутку. Я думал, ты думала, что ты мне сказала про жопу синего оленя. На самом деле ты меня натолкнула на правильную мысль. У нас есть... Оленина, она, по-моему, из Челябинска у нас девчонка. Вот, я, наверное, Тюленева спутал с Оленевой. Вот. Так. Что там у нас? Мишаня написал, это не фамилия, потому что я работаю с сетями. Это не фамилия, потому что... Не знаю, вот я твою шутку не понял. Соня пишет, в дороге бы послушал такую песенку. Дэм пишет, не напоминает ли моральный кодекс? Нет, мне не напоминает. Тембр голоса, ну не тембр, а вот это чисто хрипотца, ну как бы поэтому сравнивать с моральным кодексом вообще, мне кажется, это прям притянул ты очень сильно. Очень сильно притянул. Так, что там у нас? Так, Витос вот пишет, мы тоже, наверное, синглами будем бомбить, альбом писать целиком уже сил нету, а песня понравилась неплохо. Антоха пишет, мне понравилось, Лев пишет, норм песня спокойная, ненавязчивая. А, вот, Мишань пишет, это название улицы на западе Москвы, не фамилия. Тюленева. Слушай, но улица-то названа по фамилии, понимаешь? Улица Тюленева, значит. Значит, был такой чувак Тюленев. Он наверняка что-нибудь полезное для Москвы сделал, и ей назвали целую улицу этой фамилией, понимаешь? Так что это полюбасу фамилия. Поэтому так. Серега пишет, голос похож на Буйнова. Ну, Буйнов, он более, как тебе сказать, у него голос такой рычащий, он более поставленный голос, скажем так. Он более старый дядька, у него уже, в принципе, наверное, уже его и нету голоса-то. Он, наверное, уже по старости петь не может, если только под фонограмму. Вот, нет, тоже не соглашусь. Нет, вполне себе самобытно. Вполне себе самобытно, неплохо. Мне понравилось. Вот, и... Чего? И все. Все, друзья, все. Это был финальный трек программы. Собственно, вот так вот. Но не услышал я ни Стинга, ни Марка Нопфлера. Давайте уж это вот как это... Аккуратнее. Я сам музыкантам говорю, аккуратнее с сопроводиловками. Аккуратнее. Потому что прям вот я думал, сейчас тут такие блюзы посыпятся. Прям я думал, сейчас я расплывусь тут весь... А так, не, неплохо, все здорово. Ну, конечно же, не Нопфлер, конечно же, нет. И не Стинг. Так, что он до сих пор поет, Буйнов? Ну, он под фанеру поет-то, как тебе сказать. Живьем-то он уже давно не поет. Он, наверное, живьем последний раз пел, когда бородячих артистов пел нафиг. А сейчас уже он, думаю, уже давно этим не занимается. В студии запишет фанерочку хорошую и ходит с ней по концертикам, миллиончики срубает. Вот, так, Мишань пишет, я не знал, какую песню Олег отправил. Все ясно. Так, что-то у меня звук пропал, пишет Лев. Слушай, ну, трансляция идет и на радио, и на видео. Это у тебя, наверное, что-то с этим, с как его называют. А у кого еще звук пропал? Еще у кого-нибудь звук пропал, нет? А то, может, правда звук пропал? А я тут, понимаешь, распинаюсь. Так, все. Собственно, все зачитал. Друзья, что будет дальше? Послезавтра, в четверг. В четверг появится запись эфира на сайте Неформатного радио, появится голосовалка. Две недели ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Вот, победителя заберем в ротацию обязательно. Напоминаю, не занимайтесь накрутками, обязательно к вам какая-нибудь тварь постучится в личку и предложит вам за небольшие деньги победить в голосовании. Это все вычисляется моментально, поэтому не занимайтесь этой херней. Вот. Чего? Завтра услышимся в рамках программы «Неформатный миксер». В субботу у меня днюха.
Поэтому, если какие-то вопросы хотите решить, то до субботы. А, сборник «Грани 3». Завтра, послезавтра я его выгружаю. То есть вот я психанул, я как и обещал, я психанул. Я больше ждать никого не собираюсь, потому что, ну, это уже свинство. Вот, завтра еще у вас день есть. Кто хочет, можете поучаствовать. Кто-то, может, второй трек хочет туда добавить от себя. Вы еще все это успеете. Послезавтра он улетает на цифровые площадки. Ждем ссылки, потом печатаем пластинки и повезли по кафешкам и заправкам. Вот, все, машу вам всем лапкой. До свидания, завтра услышимся. Завтра, я не знаю, трезвый, пьяный буду, но посмотрим по настроению. Сегодня я с чайком. Отключаюсь я от радио, давайте, а на стриме я еще минуточку повещу. А, ну как же, мы завершим правильно программу.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки, слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем, про туманы ущелья и Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы. Хрена в тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker!

0: Участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

есть истина в вине и теле, религии и постели. Но я отыскал в тебе, и пусть сегодня...

время оставить игры, это пустая страсть. Звуки сдались и стихли, песня оборвалась. Там, где вокруг все глухи, шепчет жующий зал. Я опускаю руки, я отвожу глаза. Мои мечты с вороньей стаей, взлетев, покинут этот мир. Завтра, когда меня не станет, кто здесь вспомнит, что я был? Музыка, словно флот бумажный, тонет в потоке голосов. Мой никому уже не нужный

внутри душа. Что если был неправ я на этот мир греша? Время бежит, так скоро не успеваю жить. Завтра я снова вспомню то, что решил забыть. И побегут по грифу пальцы, лязгнут гитарною струной. Мои мечты, как те скитальцы, возвращаются домой. Зачем же я сгущаю тучи? Кому пишу весь этот вздор? Что если просто сделать лучше мой нескладный рот?

Зачем же я сгущаю тучи? Зачем пишу весь этот вздор? Что если взять и сделать лучше?

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, здравствуйте, 21.00 на моих зеленых системных, с вами диджей Зухер, сегодня среда, 9 часов вечера, а это значит, что в эфире неформатный миксер. Вот, я уже поздоровался с теми, кто нас к стриму подключился, привет вам еще раз. Андрюха вот спрашивает, сегодня на сухую, а то про синего оленя слушаем. Я не мог, я просто вчера эту песню вспомнил, и я сегодня просто начал эфир этой песни, но я его начал только на стриме, то есть только те, кто слышали стрим, они слышали синего оленя, на радио там играл автодиджей, все как положено, все по порядочку. Итак, друзья, здравствуйте, привет, Дениска, привет, Петруха, привет, Антоха, для новеньких, для тех, кто сегодня у нас в первый раз, я расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Дискорд-чат, да, в этом чате мы общаемся абсолютно все, там не режут ссылки, там хорошо, там всех видно. Вот, ссылочка на Дискорд-чат есть, во-первых, у нас в эфирной теме в группе во ВКонтакте. Во-вторых, опять же, в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». На сайте неформатного радио в разделе «Программа Миксер» там есть такой пунктик «Как с нами связаться». Там тоже есть ссылочка на эфирный чат. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, в Ютубе, находите стрим, именно стрим, который идет, и пишите в комментариях к стриму. Эти комментарии у меня здесь вот на окошке выскакивают, и заодно они же у нас и в стрим попадают. Вот, ну и, собственно, давайте начнем с победителей прошлой программы. Геннадий, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Данил, привет. Илюха, здравствуй. С кем не поздоровался, поздороваюсь чуть позже. Не обижайтесь, не со зла. Вот, и вчера мы вели бомбардировку, я сказал, что сегодня обязательно бухнем, потому что вчера все так на стресс, и я сегодня подготовился. Вот у меня яблоковка, яблоки на закуску. Вот, чего? Победители прошлой программы. Начну сразу же с альтернативного голосования, потому что для меня оно самое интересное и самое вкусное. Так вот, смотрите, победители альтернативного голосования у нас Колокол с 300 голосами, Скалопендра 171 голос, ну, Прайд как-то так жиденько, десяточка. Вот, поэтому, ребятушки, у нас на сайте добавляю вам ко всему, короче, умножаю вам эти баллы ровно на 2 и зачисляю на баланс. Соответственно, Колокол получает 600 неформатных рублей на баланс и трек недели, вот, а Скалопендра у нас получает трек дня и, соответственно, 340 рублев на баланс. Вот, ну, пройду двадцатничек, обязательно зачислим. Так, теперь, что касаемо обычной голосовалки, совершенно обычной, сейчас я прям в нее зайду, которая у нас бесплатная, которая у нас для всех, я просто проверить, изменилось ли что. Вот, я на самом деле перед эфиром проверял, чтобы накруток не было и т.д. и т.п. Вот, победила группа Pride, чему я несказанно рад, прям молодцы. Победила своя компания и группа Колокол. Вот эти три участника у нас идут дальше по Revolution. Ну и, собственно, давайте эти три трека нон-стопом послушаем. Вот, я пока прочитаю в ваших сообщениях, с кем я забыл поздороваться, поздороваюсь. И давайте уже, в принципе, начислим. Итак, три трека нон-стопом и начнем основную часть программы. Поехали.

Еще два трека нон-стопом. Музыканты, когда слышите свои треки в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия во все наши эфирные чаты. Это не возбраняется, это привет.

Итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто не успел отключиться. У меня почему-то... вот, я понял, в чем дело. У меня заиграло не то место. Должна была отбивочка еще отыграть. Вот. Перепутал я. Так, вижу, у нас Ванек из группы «Маршрут» нарисовался. Привет, Ваня. Здравствуй, дорогой. Где все, понимаешь, сука, музыканты? Где все музыканты, которые сегодня участвуют? Давайте, подтягивайтесь, не стесняйтесь. Вот. И, собственно, начинаем. Так, первый у нас кто? Я опять не разложил их по сопроводиловкам. Надо было мне по сопроводиловке идти, а я их просто раскидал, как попало. Вот, первый у нас, ребята, называется Барстер, город Москва. И читаю сопроводиловку. Барстер — это коллаборация в жанре альтернатив-метал. Тексты содержат рассуждения о бесполезной трате времени, поиске своего места, непризнание обществом отличных от большинства, а также о разрушительном воздействии, которое люди оказывают друг на друга и в первую очередь на себя самих. Вот. Короче, песня про меня. Песня про меня. А итак, группа Барстер, город Москва, навсегда. И напоминаю, сегодня у нас метал. Сегодня прям у нас лютое музыща. Лютое музыща будет. Поехали.

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, здравствуйте всем, кто 21, 22, 23. Вот такое системное время у меня красивое. Ванёк тут глумится надо мной. Мы бы, говорит, тебе подобрали подходящий день, где бы выступали эстрадные артисты. Сволочь, сволочь ты. Ну, друг же, ё-моё. Так, ладно. Отзвучали у нас Барстер. Ну, слушайте, ну, парню прям водички хотелось дать, честно слово, прям так старался, я прям чувствую, как у него слезы текли, когда он вот это вот. Не, ну, на самом деле, нормально, здорово, даже неплохо. Я думал, будет гораздо хуже все. Вот, пока вполне себе. Так, что нам народ пишет? Вот, пока что терпимо пишут. Что-то, Молдова наша пишет, ух, как орут луженые глотки. Челябинск пишет, никогда не понимают, для чего надрываться, зачем ругаться так громко в песнях. Вот. Геннадий пишет, разогрев прошел. Так, Антоха написал, хороший старт, мне зашло. Петруха, привет. Здравствуй, дорогой. Я вчера Одессу Одессой называл, поэтому ты вчера много потерял. Пишет, вот Гролы не очень люблю, но трек заходит. Слушай, ну это разве Грол? Вот это разве Грол? Мне кажется, просто что-то прищемили парню. Вот. Ладно. Что-то мало вообще. Где вот эти все? Вот я вижу, у нас нарисовалась Софья, Булкин 50 нарисовался, Павел Дарк Парк. А что не печатаете-то ничего? Давайте уже высказывайтесь. Это же вот люди, с которыми вы идете ногу в ногу. Вот, может даже больше Скрим. Ну вот со Скримом я еще соглашусь, да. Ну Скрим как бы это же что? На русский, если перевести, то это крик, да? И трудно не согласиться, что парень орал, старался, понимаешь. Скрим норм, нормальный скрим. Вот, нормально, хорошо. В принципе, если... Да, в принципе, даже и скрим хорошо звучал. Это уж я просто стебусь, да, потому что, ну, реально это жестко так вот связки рвать. Ну, если ребятам нравится, пусть рвут. По крайней мере, неприятия у меня не было. Прозвучало красиво. Вот, Одесса нет. Привет, Вадим, здравствуй, дорогой. Ну что, давайте ехать дальше. Давайте, коли вы не хотите комментировать вообще музыкантов, которые стараются, понимаешь, связки рвут для вас, давайте ехать дальше. Далее у нас Dark Park, сейчас же так, Барстеров можно вот здесь вот удалить, чтобы мне не путаться. Бздынь. Так, ищем, где у нас этот самый, понимаешь, темный парк. Темный, вот же он, темный парк, город Москва. Вот, это мощный женский вокал. Это смесь альтернативного рока с широким спектром стилей и жанров. На счету Dark Park множество выступлений и релизов. Все песни группы можно послушать и приобрести на всех популярных интернет-площадках. Вот, я это называю цифровые витрины. Вот, ну что, давайте ставим, слушаем «Темный парк», «Москва». Поехали, девочка сейчас. У нас сейчас будет девочка. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21-28-59 на моих зеленых системных. И вот нас Ванек опять обманул. Опять обманул. Ну, смотрите, какой замечательный, звонкий, красивый голос. Прям мне очень понравилось. Молодец, девчонка, прям огнище. Такой чистый, такой открытый, такой классный голосок. Молодец. Так, что там нам народ пишет? Вот Вишня пишет: Dark Park прекрасный, красивый голос у девушки, музыка огнище, годнота. Вадим пишет: красивый голос, хорошо и спето, и сведено, и все, молодцы. Молодцы. Так, Петруха пишет: хороший трек, заходит, голос хорошо звучит. Вокал тащит, написал. Будькап. Будькап 69. Вот, Софья пишет: отличный, очень красивый голос, Мила лучшая. Вот, Геннадий, с берегов Белого моря нам пишут, а трек ничего так, надо будет текст переслушать, в общем, круто. Челябинск пишет: я уже приготовился, что она будет орать, как солист в предыдущей песне, а нет, все. О, у нас тут заголосили, первые 10 голосов упали. Вот, а нет, все, норм, ничего плохого не скажу, и хорошего тоже. Подобное уже много раз слышал, но не скажи, Андрюха. Подобного, конечно, много, но ты смотри, какой классный голос. Прям вот, ну, он звучит там здорово. Без вот этих вот всех вот понтов дешевых. Так, Данил пишет: хорошо получается у девочки, качественно. Дениска пишет: женский вокал приятный. Так, и собственно все. И я вижу, подтягивается потихонечку народ в чат. Давайте, подтягивайтесь. Я музыкантам еще раз говорю: не стесняйтесь. Вот я вижу, Софья кинула ссылочку на Dark Park. Я туда добавился. Все, у вас плюс один по любасу. И, собственно, молодцы. А чё бы и нет, мне понравилось. Вот, грузите треки на сайт неформатки. С удовольствием послушаю еще чего-нибудь. И когда закончатся все отборы, обязательно возьму в какую-нибудь программу. Вот, как голосовать, спрашивает Софья. Слушайте, ребят, ну давайте я вам расскажу, как. Во-первых, у нас вот сейчас прямо на стриме, кто смотрит, видит, висит альтернативное голосование. Ссылка на альтернативное голосование висит как бы и на стриме, и в эфирной теме во ВКонтакте, но это работает только в пределах радио, в пределах неформатного радио. Там будут призы, радиопризы. Соответственно, вот победители прошлой альтернативки получили треки недели, треки дня, то есть они будут звучать в ротации. Ну и плюс все вот эти очки, которые будут на альтернативной голосовалке, будут умножены на 2 и зачислены на баланс музыкантам. Вот, основное голосование бесплатное, которое, от которого зависит исход на фестивале Revolution, оно появится завтра ночью вместе с записью эфира у нас на сайте Неформатное радио. И, конечно же, ссылочка на все это будет у нас в группе Неформатное радио во ВКонтакте присутствовать, поэтому нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить вспышку. Вот. Ванек из группы «Маршрут» пишет: довольно красивый голос у девушки. Я соглашусь полностью. Да, на все. Я даже вступил к ребятам в группу. Вот от меня у них точно плюс один сегодня есть. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Мортит. Мортит, сейчас я вас найду, где вы. Вот же, Мортит. Калуга, Москва. Вот как. Вот даже как бывает. Калуга, Москва. Читаю сопроводиловку. Пропустив через свое восприятие и мировоззрение все лучшее, что есть в западной тяжелой музыке, Мортит удалось создать собственное оригинальное звучание. Тут у нас вчера одни были с оригинальным звучанием, и мы слушали «Жопу синего оленя». И сегодня мы опять ее слушали. Вот, ну, давайте послушаем. «Bloodbath» называется трек. Что-то про кровь. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Без этого, ну, никак.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, ну я опять кайфанул. Смотрите, как здорово-то все пошло. Вот, отыграли у нас Dark Park, я прям порадовался. Я пока еще ни на одну группу не ужаснулся. Это прям вот как нельзя хорошо. Ваня меня зря пугал. А я, соответственно, вас всех напугал. Я сказал, сегодня будет метал, сегодня будет мясо рубилово, сегодня будем шампурами с мясом прям бить по мониторам. Нет, смотрите, здорово, все пока вполне себе такое альтернативное. Я бы не сказал, что прям дикий же скач. И даже скримы и гроулы не напрягают. То есть они реально... там, где надо, и ни в коем случае не мешают восприятию. Так, читаю комментарии. Мордред, моя любимая группа. Вот, Ванек спалился на весь союз. Антоха пишет, неплохо, но Темный парк мне больше понравился. Ну, потому что там девочка, там же она сияла. А представь, как это все на сцене выглядит, да? Вот, ну, тем не менее. Так, Петруха пишет, в этом жанре хорошо, но не совсем мое. Баткап пишет, может, я, конечно, мало слушал музыки, но на самом деле довольно оригинально. Вокал словно одного стиля, потом врывается гроу, гитары тоже немного из другого стиля, но вместе отлично звучит. Ты знаешь, я тебе объясню, в чем дело. Ребята свелись у хорошего звукача. У хорошего звукача он просто сделал из всего этого конфету. Я тебе могу даже больше сказать. Вполне возможно, что если они будут играть вот ту же песню на концерте, да, и будут то же самое делать, скорее всего, будет звучать в 1000 раз хуже. Вот. Но концерт, он хорош тем, что ты видишь музыкантов, что ты ловишь от них вот эту энергию, и тебе все равно в кайф. Все равно прет как бы... Блин, чуть в эфир опять не вы... Как бы хреново это ни звучало, да, все равно в кайф. Вот. А вариант, когда вот студийная запись, ну там вообще все изумительно. Молодцы, красота. Вот, Вадим пишет, звукач молодец, да и песенка хорошая. Так, что там у нас? Кирилл пишет, Блад, кровавая баня, он мне перевел, спасибо, Кирюха, я не знаю, может, ты просто это, не, ну как, я на всякий случай еще на радио скажу, у меня вообще беда, Софья, спасибо, спасибо, у нас посыпались голоса до Темному парку, это здорово. Вот, мне Ванька пишет транскрипции, он мне пишет вот сопроводиловки на группы и русскими буквами мне пишет, как читать, потому что я абсолютно тупорыл в албанских языках, ну не даются они мне никак. Поэтому вот все мои произношения, не обижайтесь, не пугайтесь, это не со зла, это просто вот степень моей образованности. Так, вживую, конечно, другая. Да тут, ну, вживую, вообще на всех надо ходить вживую, это сам. Я всегда всем говорю, люди, ходите на концерты. Вы до такой степени уже все обленились, никто никуда не ходит. Приезжаешь выступать, черт знает куда, пустой зал, ну куда это? Ну это вообще жопа, это же, во-первых, музыкантам обидно. Во-вторых, ну что вы там в этом интернете увидите? Услышите, вы не поймаете эмоцию, вы не поймаете вот эти флюиды, не нажретесь в конце концов, в глаз вам никто не стукнет около монитора, но это же неинтересно. Ходите вживую на концерты. Вот, Ванька пишет, на концерте Мордред звучали великолепно, я кайфанул. Вань, ты знаешь как, вот я знаю, что многие группы, ну, кто профессионально занимается, да, именно музыкой, не такие говноделы, как ты и я, а именно вот ребята, которые настроены, у них всегда есть... вариант для каждого зала, у них есть всегда свой вариант, как им играть, потому что, ну, мы уже как бы обсуждали тему, да, плохих звукарей в клубах вообще. Вот, и как бы группы, которые часто выступают, они более-менее в этом деле ориентируются, они понимают, как себя вести. Вот, поэтому... Скорее всего, они хорошо и звучали. Но нет, конечно, у вас хороший звук. Конечно же, в Life Stars хороший звукарь. Вот, но от группы тоже многое зависит. Так, Софья пишет, Dark Park великолепно. Так, уже сейчас уже обсуждаем. Мы сейчас уже обсуждаем что? Мордред мы сейчас обсуждаем. Так. Что там вот у нас? Андрюха написал, не любитель гроула, но вот на заднем плане в припеве очень даже в тему, плюс треку. А, играли в клубе «Город». Слушай, я там не был, я в городе не был. поэтому не знаю, насколько там все хорошо или плохо со звуком. Ну, просто у меня есть общее такое представление, потому что по Москве в свое время много где покатался, поиграл, и, наверное, в процентах 90 звук был не очень. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше же едем же. Дальше у нас Painter Blood. Вот у нас был сперва Блуд какой-нибудь там, какой-то Блуд, а, Кровавая Баня была, а теперь у нас Пильчик, Спасибос, а теперь у нас, понимаешь, Painter Blood, это Painted, а, Painted Blood, это чернила из крови, да, как кровавые чернила, так, где они, сейчас я их найду, вот, Painted Blood, вот, ох, колонна, целая колонна, и читаю сопроводиловку. Painted Blood, молодая многообещающая группа из Коломны, с успехом показавшая себя на сцене. Их музыка комбинирует в себе трэш, грув и металкор, что делает творчество группы поистине уникальным. Бешеные сочные рифы, вдохновленные такими монстрами рока, как Пантера, Сепультура, Слэйр, Металлика, в сочетании с яркими барабанными партиями, мощным экстрим. Кто вам это пишет, ё-моё? Мощным экстрим вокалом заставляют стены концертного зала содрогаться. Да я бы не пустил вас больше в концертный зал, если бы у меня стены начали содрогаться. А благодаря энергетике и драйву музыкантов очень сложно удержаться, не пуститься в мош. В мош во время их... А что такое мош? Слэм знаю, пляс знаю. А что такое мош? Расскажите мне, барану. Во время их песен. Все в лучших традициях. Трэш-мясо. Вот, мясо — это то слово, которое я знаю, понимаю и люблю. Итак, поехали. Painted Blood, Коломна. Трек называется «Движение вперед». Я включаю, вы слушаете и комментируете. Вот сейчас, походу, будет метол, написал Буткап. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, только что звучали у нас Painted Blood, Blood, и давайте я сперва расскажу, что мне показалось, подумалось, а потом буду читать комментарии. Ребят, ни в коем случае я не провозглашаю себя каким-то мега-специалистом, да, мега-богом музыки, но мне кажется, что вот если бы вы... То есть вот когда вот началась песня, ну, на стриме кто, они слышали, я прям сказал, о, какая... Аккуратная гитарка такая, то есть такой классный, интересный пошел кач, такой прям все, и вот начался этот хрип, вот, и я обычно не слушаю текста вообще от слова совсем, но тут кое-какие фразы, они, ну, просто зацепились, видно, как-то раз так за мозг. Я вот прям не останавливал свою мысль, что если бы вы все то же самое спели бы нормальным голосом, а если еще с открытой диафрагмой, и вот, мать его, идти так, чтобы прям вот действительно стены бы рушились, наверное, это звучало бы на порядок интереснее, и у вас было бы больше почитателей, а не только те, кто фанатеют от скрима и гроула, да? Вот. Но это лично мое мнение. Теперь буду читать комментарии. Так. Вот, мне рассказали, что такое мош, написали это тоже, что и слэм, только бьются не плечами, а головами. Вот, Антоха пишет, не знаю, музон заходит, вокал нет. Вадим пишет, вокал надо вытащить, а музыканты хороши. Вот, чуете, да? Пашка из Темного парка пишет, с таким вокалом только Кирилл Немоляев заходит. Но Кирилл, он это делает же изредка. И изредка, Бонни Нем, он делает это изредка, и именно вот, и у него задорно это. А вот унылый хрип, ну, можно хрипеть весело, да, можно хрипеть перед смертью, можно хрипеть от оргазма, а можно хрипеть уныло. Вот тут получился унылый хрип. Такой вот помирающий пылесос 80-го года. Ну, ребят, я глумлюсь не просто, не для того, чтобы вас обидеть, не, ни в коем случае. Это ваша стилистика, я просто от нее далек, я честно говорю, как бы я не понимаю этого, не потому что это плохо, не потому что это некрасиво, просто, ну, я лично сам персонально этого не понимаю, вот поэтому как-то реагирую на это по-своему. Меня сегодня вообще мещанином назвали, я посмотрел, что такое мещанин, это скупой, убогий человек, не имеющий, как же там написано-то, не имеющий никаких этих приоритетов, ну и вообще такой подонок. Так что не обижайтесь на меня, я подонок, я подонок. Так, что там? Bad Cup пишет, у меня в прошлой группе был вокалист, вокал прям точь-в-точь, Леха, прием. Когда слушал описание, вдохновением творчеством Пантеры и другой, думал, будет более трэшовые мотивы. Мне кажется, здесь данный гроул точно не к песне, чистый вокал в песне намного бы круче зашел. Вот, чуете, да? Люди пишут то же самое. Вот. Так, что там? Кирилл пишет, стилистика все верно, музыка на вкус, ушки не нежные слушали, и Карнифекс, и Каннибал Корпс. Вот. Далее, Кирюха кинул, вот, спасибо за положительный комментарий, конструктивную критику, это Painted Blood. Кинули ссылочку, ребят, сейчас я к вам добавлюсь, у вас плюс один будет. Вот, вступить в группу. Все, теперь я буду от вас еще новости получать. Как я ненавижу музыкантов. Особенно, когда начинаются эти рассылки. Проголосуй за меня, проголосуй. Вот, а я всем объясняю, ребят, вы исключайте меня сразу из этих рассылок, потому что я просто не имею права голосовать ни за кого. А как я могу отдать за кого-то голос, когда вы у меня, вот они, все мои родные, да, я не могу кому-то одному отдать голос. Вот, когда голосовалки, где можно поставить много галочек, я голосую за всех, вот, кто проходил через неформатку, прям ставлю галочку, независимо от того, как. Вот, а где голосовалки с одиночными галками, даже мне не шлите, я просто буду игнорить, потому что я не имею права выбирать кого-то одного. Так, что там еще? Данил вот написал, а мне понравилось. Мне тоже понравилось, мне тоже понравилось. Но, опять же, я объясняю, что это, конечно же, вкусовщина, да, все, что я говорю. Но вот мне бы зашло бы, конечно, с чистым, с открытым вокалом, потому что я какие-то фразы из текста выцепил, и мне показалось, что это бы интереснее звучало бы вот так вот, чтобы прям вот, прям вот на всей диафрагме, прям вот в толпу. Вот, и девочки бы плакали, и рвали бы на себе лифчики и трусики, и кидали бы их в басиста. Почему-то басисты всегда жалуются, что им девчонки не дают. Что за беда? Что за беда у басистов? Но, с другой стороны, может быть, это беда только у тех басистов, которые жалуются. А которые не жалуются, у них все хорошо. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас Сиалия. Юрочка, спасибо. За кого заголосовал, не пойму. Не пойму за кого, но куда-то там заголосовал. Так, далее. Сиалия, город Москва. В описаловке написано следующее. Московская симфо-метал-группа Сиалия подскажет, как, коснувшись синей птицы, обрести чувство полета и свободы. Очарование женского вокала, льющиеся мелодии клавишных, энергетика рифов и ритмов. Те неотъемлемые атрибуты, которые заставляют бурлить кровь, открываться чему-то новому, постоянно вдохновляться музыкой и красотой мира вокруг. Это описание писала девочка. Я уверен, это писала девочка. Итак, Сиалия, огонь внутри нас, Москва, ставим, слушаем. Ну, а вы обязательно комментируйте, потому что это нужно. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, это я тут сейчас, пока звучал этот трек, я тут проводил расследование. Я зашел, мне просто хотелось понять, кто поет, и мне кажется, что это Танюха, да? Танюха, ну-ка, если ты здесь где-нибудь в одном из чатов есть, кинь нам жирный смайлик, кинь нам жирный смайлик. Ну, давайте, что я могу... Вот, Кирюха пишет, Танюха, да, все правильно, я все правильно угадал. Смотрите, во-первых, мне хочется... пожелать Танюхе следующее. Танчо, научись бить морды подружкам. Вот научись просто. Тебе надо хамство. Тебе очень нужно где-то своровать ведро хамства и таскать его за собой постоянно в рюкзачке. Чтобы вот прям когда надо, достало хамство и вышло, и как бабахнуло. Понимаешь, вот в данной... Да вообще, в принципе, на сцене зажатость, она не приветствуется абсолютно. Вот что я услышал? Ну, понятно, что это демка, понятно, что это не студийный вариант. Мне кажется, это вот лайв сейчас звучал, да? Мне прям кажется, что это прям вот вообще однопроходник, который вы на репо-базе с пульта просто сняли, как попало. И даже там, даже вот в студии, ты очень прям вот как-то... так вся сжалась и боишься чего-то, как будто кто-то подойдет и по макушке стукнет, скажет: «Нет, Таня, не пой так, ты что? Тебя мама так в садике не учила». Вот, откинь все это вот нахрен из головы, выброси все эти мысли. Тут нужно полное раскрепощение, тут нужно прям вот, и несмотря на классический вокал, он у тебя классный, у тебя хороший голос, но вот эта зажатость, ее тебе надо как-то прям, я не знаю, купить наглости. Ребята, музыканты группы Сиале, купите Танюхе ведро водки и пакет травы, в конце концов, проведите хорошо вечер, ну, пусть она расслабится, потому что, ну, нельзя так петь, нельзя, это надо... Потому что голос красивый, музыканты, видно, ребята хорошие, талантливые. Студийную запись, да сделаете вы ее когда-нибудь, ничего страшного. Сейчас, да, такая вот сраная демка, ну когда-нибудь все сделаете. Но нужно раскрепощение обязательно, потому что, ну, без этого никак. Можно быть скромным флейтистом, да, стоять сзади. Можно быть скромным басистом, даже скромным барабанщиком можно быть. Но вокалист, он должен рвать зал, потому что все глаза, все уши, они смотрят на вокалиста. Вот, и надо просто свою скромность... выкидывать нахрен. Я не говорю, что надо везде так себя вести, но на сцене надо становиться сукой последней, вот, конченной тварью. И только тогда, и только так все будет здорово. Вот. Ни в коем случае не хотел обидеть, я просто рассказываю свои мысли. Понятно, что друзья будут хвалить, мама с папой будут хвалить. Я говорю как есть, за это меня многие не любят, но... Вы услышали сейчас вот просто чистое мнение человека, который первый раз вас увидел, услышал, и я с удовольствием бы сходил на ваш концерт, но вы далеко, а я не хожу на концерты. Но вот это надо прям вот обязательно вам сделать. Вот, теперь начинаю читать комментарии. Так. Денис пишет, интересно, может, со звукачом не повезло. Да нет, тут не в звукаче дело, это просто демка. Так, что там, сыровато как-то, вот Данил пишет. Денис пишет, один за всех и все за одного. Не понял, что это, про что это. Так, Петруха пишет, какой-то раскованности не хватает в вокале. Вот, слышите, ребята? Какой-то раскованности не хватает в вокале. Внизу более некомфортно как-то для вокалистки слышится. На студийке подклады выручили бы. А так, ребята, молодцы. Вадим пишет, слышно, что молодежь подрастут еще. Баткап пишет, перспектива однозначно имеется. Да, демо, но особых огрехов не было. В целом неплохо. При студийном сведении результат будет более приятным. Не будет он более приятным, пока вокалистка не расслабится. Вот честно вам говорю. Даже студийная запись... А студийная запись еще хуже будет слышно эту всю зажатость. Поэтому надо просто... Я многим советую выпивать чуть-чуть коньяку так, чтобы в шары бздыкнуло, но не в говно. Вот, ну, вокалисты, которые стесняются, которые боятся расслабиться, если нет, ну выпей стакан коньяку в студии, отпой 8 дублей, и потом можешь на диванчик и спать, а музыканты пусть дальше пишутся. Так, Пашка вот из «Темного парка» пишет, все начинается с... Да, понятно, что все начинали, все стартовали, но тут же никто не ругает. Тут никто не ругает, просто, ну вот конкретно я рассказываю, на что надо обязательно обратить внимание, потому что это большой минус группе, прям вот огромный, вот такой минусище за всю мою широкую гнусную морду. Вот, ладно, Танюха, я желаю тебе расслабиться. Музыканты, Сиалии, вы слышали, да, что надо сделать? Пакет травы, ведро водки и бегом станчо расслабляться. И едем дальше. Далее у нас Flutter. Так, сейчас найду где. Да, вот, The Flutter. The Flutter, город Москва. Альтернатив метал группа из Москвы. Группа ассоциирует свое творчество с аэродинамическим явлением, связанным с возникновением вибраций, приводящих к разрушению стандартных форм. Вот, я ни хрена не понял, но давайте будем слушать. The Flutter, Москва, трек называется «Игры». Собственно, я ставлю, вы слушаете, все остальные комментируют. Поехали. Ну и дерябнем, конечно же, есть чего же.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.09, 22. Вот такое красивое системное время у меня на зеленых системных часах. С вами диджей Зухер в эфире программы «Миксер». Сегодня третий отбор на фестивале «Revolution». Вот, только что у нас отзвучали The Flutter со своими играми. Вот, и что нам народ пишет? А вот Имитол, Дениска пишет «Хороший рокерский вокал». Так, Андрюха пишет, вот вокал малость некачественный. А что тебе показалось некачественным, Андрюха? Ну-ка расскажи. Расскажи, что конкретно тебе показалось некачественным. По-моему, вполне себе неплохо он звучит. Так, Димке вот Морису показалось, что это Луна. Так, Петруха вот пишет, как Луна, но более интересные рифы. Антоха написал, вах, какой песня. Баткейп пишет, выступали вместе с The Flutter, вживую классно звучат, вживую намного круче вставляют, вокал, конечно, огонь. Слушай, ну, вживую, мне кажется, вот все звучат хорошо, потому что вживую ты... Да я всегда говорю, ходите на концерты, ходите. Потому что живьем любые музыканты, даже с говнозвуком, они все равно вставляют. Потому что ты видишь, как они улыбаются, ты видишь, как они переживают, потеют, вот, извлекают какие-то звуки, падают в оркестровую яму. Это же все жизнь, это же здорово. Не знаю, надо ходить на концерты обязательно. Вот. Так, что там? Вадим пишет, еще одна девочка с хорошим вокалом и звукач молодец. Девочка хорошо среди рифов читается. Так, Пашка из «Темного парка» пишет, в общем, достаточно мощно, хищно. Вот. Петруха пишет, если потратить столько же денег, как на Луну, будет звучать лучше. Да что ж вы все письками-то меряетесь? Ну, Луна, это Луна. Вот, миф, спасибище. У нас за дизельный торт 100 голосов прилетело. Вот, что вы письками-то меряетесь, господи? Ну, каждый хорош по-своему. Если всех девчонок собрать, и они хором так могут жахнуть, что мама не горюй. Вот, сведения у них не ахти. Но сведения, как тебе сказать, пока группа не найдет своего звукаря, это очень сложный и спорный вопрос. Я вам могу сказать, что лично я искал своего звукаря, причем нашел там, где не ожидал, и когда уже не искал, по прошествии очень длительного времени. Вот, и сейчас я рад, что он у меня есть, и сейчас у меня звук такой, какой он должен быть, и так, как мне нравится, и мы друг друга понимаем. Это очень сложно, сложно найти человека, который будет сводить твои песни, потому что это, ну, на самом деле, это жену проще найти, чем звукаря своего. Это очень тяжелый случай. Так, Андрюха вот пишет, но он как будто недосведенный, не хватает эквализации, как будто. Да нет, нормально там, в пределах. Я слышу, что хотел показать звукарь. Он просто, понимаешь, каждый звукорежиссер, он не может быть плохой, не может быть хороший. Просто вот один звукарь, он слышит в песне одно, соответственно, он выделяет вот эти вещи, да, а другой звукарь слышит совсем другое, он выделяет другие моменты. Ну, я говорю про тех, которые знают, что делают, а не про те, которые биты пишут за полтосик, да. Я про нормальных ребят, которые сводят. И, соответственно, пока вот ты не найдешь того человека, который слышит и чувствует именно так же, как ты поешь и играешь, со сведением всегда проблемы. Самое плохое, самое ужасное, что может быть, когда сводит сам или сводит кто-то из твоих музыкантов, там басист или барабанщик из твоей же группы, он сам же сводит, это вообще хуже не придумаешь, потому что нету взгляда со стороны. Это просто, я считаю, это неправильно. Нельзя самим сводиться. Я сам так никогда не делаю. Вот. И просто, это не просто, но надо найти своего звукаря. Вот. Так, Димка пишет, сижу и плачу насчет звукарей, насколько это печальная правда. Ну, а что сделаешь, Дим? Ну так всегда. Ну без этого никак. Но, по крайней мере, когда уже нашел своего, тогда уже и поперло, понимаешь? Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Пашка пишет: согласен, я художник, я так вижу. Ну да. И понимаешь, этому художнику можно даже пюпитр об голову разбить, но он все равно будет слышать так, как он слышит. Тут ничего с этим не сделаешь. Ехаем дальше. У нас группа с интересным названием «Дизельный торт». «Дизельный торт», и у них уже в альтернативной голосилке есть 100 голосов. Так, сейчас мне осталось найти сопроводилово. Вот же оно. «Дизельный торт», город Москва. Так, сейчас мы бэк чуть-чуть подвинем. Московская группа, не обремененная жанровыми предрассудками. Их музыка, как слоеный пирог, щедро пропитана кремом музыкальных фантазий участников группы. Вы представляете, как ребята музыку любят? Играют музыку и крем. И прям крем у них. Крем музыкальных фантазий. Это называется так. Каждый найдет себе кусочек по вкусу. Блять, кто я опять выматерился в эфир? Кто вам пишет? Сопроводил «Дизельный торт». «Среди слуг» называется трек. Город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Вы обязательно комментируйте. Прямо вот сейчас зашли рядом со стримом, что-нибудь написали. А я пока стопку бахну и давайте уже слушать.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22:18:38 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, ну, было много комментариев. Я тоже поглумился, я честно скажу, я не буду, как это называется, там, за экраном я такой вещь фак-фак-фак, а тут такой ласковый. Нет, я честно скажу, я тоже поглумился над пацанами, но там, за эфиром. В эфире скажу следующее. Ну, я слышу, что ребята прям вот прям молодые. Прям вот они где-то вот только, может быть, вчера-позавчера укомплектовали свой состав. И у них есть еще пока вот эти вот, как это называется, они еще не знают, что хотят. Еще не понимают, что хотят. Не пришли к своему звуку. Вот, поэтому от себя лично могу пожелать ребятам, во-первых, не бросать это гиблое дело. Потому что дело это действительно гиблое. Это все музыканты подтвердят. Ну, по крайней мере, которые в России находятся, да. Вот, не бросать, никого не слушать, ни на кого не оглядываться. И понятно, что вы рано или поздно станете профессионалами и найдете свой звук, и найдете свою вот эту цель, куда двигаться. Потому что, ну вот сейчас я то, что слышал, это вот какое-то вот плавание, еще непонятно, что мы хотим, да? Вот, все у вас будет. Главное, не оглядывайтесь на таких задротов, как я. Вот, делайте свое дело. Теперь я начинаю читать комментарии. Сейчас, если среди участников группы есть люди, которые высоко восприимчивы к критике, то лучше выключите нахер радио, потому что сейчас будет грустно. Так, вот Димка, наш воронежский, пишет: я прям с горла забухнул и бананом закусил, но это ужасное соло, ужасное соло. Так, Молдавия, Кишинев пишет: что-то мимо просвистела песня. Андрюха, Челябинск, пишет: песня, конечно, на любителя. Метол есть метол, под алкашку поет. Это не метол, Андрюха, это не метол. Это вот еще непонятное что. Ребята еще просто не определились. Так, Юра Арцизов пишет: крем-брюле музыкальных фантазий. Крем я выдал на стриме. На стриме был крем. Так, что там? Антоха пишет: Наполеон с соляркой. Неплохо. Вань пишет: я уверен, что дизельный тот должны быть как русский Tenacious D. Блин, Ванька, я не знаю, кто такие Tenacious D, честно, но я сильно отстал от жизни. Я, в принципе, не очень-то, как это называется, сильно умный, а тут я прям вообще отстал. Так, Петруха пишет: ребятам весело, мне не очень, просто не зашел трек, а звучат...

Норм, крем какой? Крем-брюле, жена спрашивает. Жене специально объясняю. Это крем музыкальных фантазий. Крем музыкальных фантазий. То есть вот так они любят играть музыку, что выделяют крем. Так, Пашка из Темного парка пишет, звучат неплохо. Так, Ванек написал, в отличие от большинства русских групп, хотят и могут работать с бэк-вокалом и делают не банальные вокальные линии. Играют сыро, очень сыро, но я думаю, как бы если не бросят, то все у них. У них есть, знаешь что, вот то, чего я Танюхе желал набраться. У каждого есть по ведру хамства. У каждого есть по цистерне, просто по цистерне наглости. Дома она стоит, все. Они все делают правильно, они звезды. То есть вот они вышли, и они звезды. И вообще посрать, что вокруг говорят. Вот, а дальше просто набьется рука, крем станет более густым, более темным. Вот, и все, и будут прям молодцы. Так, такое нагромождение стилей в одном флаконе. Вот, удивляются люди. Би-метал. Техника слабая, а так успехов. Ну, слабая техника, потому что только начали. Все получится. Ну, коли добывают крем, рука накачается, и будет все хорошо. Ладно. Ребята, которые дизельный торт. Вы мало того, что придумали классное название своей группе, вот, теперь советую вам просто никого не слушать раз, и меня в том числе, удалиться нахер вот от этой социалочки. В вашем стиле социалочка, мне кажется, вообще ни к чему. Вам надо дизельный торт, должен петь про большие сиськи. И наглость и хамство у вас есть? А технику и звучание вы наработаете. Поэтому работать, как завещал великий Ленин. Едем дальше. Далее у нас группа «Маршрут». Город Москва. Так, сейчас я все поудаляю, чтобы мне не путаться. Вот, «Маршрут» — команда из Москвы, одним из главных качеств которой является уникальное совмещение тяжести рифов и мелодичности музыки. Стилистическая основа группы «Industrial Metal» и, собственно, все. Ставим, слушаем, поехали. Наливаем, пьем, комментируем. Я включаю, вы пишете. Поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, знаете что, я просто вот пока звучал трек, я скачал другой трек. Сейчас давайте мы его 5 секунд послушаем. Мне кажется, очень похоже.
3: Краты хомяки, краты хомяки, краты хомяки, краты хомяки.
2: Вот, да, вот точно похоже. Я потому что помню, что вот это пиу-пиу-пиу, оно прям вот очень-очень меня прям... Вот, Витька пишет, Виткар пишет, это демо не кидайтесь сильно помидорами. А с хрена ли мы не будем кидаться помидорами? Мы будем кидаться помидорами, потому что мы кидались во всех, и тебе сейчас тоже прилетит. Вот. Ну, давай расскажи. Расскажи, как ты просто... Вот вся группа играла, старалась, свели как-то более-менее минус, и тут ты своим вокалом просто плюх и сверху. Плюх и сверху. Ну, что за сведение-то, ё-моё. Вот, причем я же слышу, что это не лайв. Я же слышу, что вы писали это поканально. Ё-моё. Ну, как же так-то? Так, ладно. Попытка совместить Рамштайн и Кукрыниксы, пишут вот. Нет, скорее не Кукрыниксы, а Рамштайн и Егора Летова. Ну, если уж сравнивать, да? Ну, хотя я не люблю сравнения, зачем это надо? Так, Андрюха пишет, интересное звучание, что-то в нем есть, второй плюс треку. Алиска, привет, привет, Алиска, что-то ты под конец нарисовалась. По крайней мере, не скучно исполняют, пишет. Вот. Так, что там еще у нас? Техника слабая, так, успехов. Что? Вот Вадим пишет, Еника, техника не нужна тут или как? И на вокал компрессор чуток. Что за Еника? Что за Еника? Рамштайн на русском. Металлизированный панк, не мое, но неплохо. Петруха пишет, вот, звучит очень бодро на демо, мне немного верха на вокале не хватает, хочется его там. Хочется его там. И что-то очень мало комментариев. Где все? Где все, понимаешь, комментарии? Собственно, все, друзья. На сегодня пробег по трекам закончен. Мы отстреляли всех музыкантов, то есть абсолютно всех, в кого попали и в кого не попали тоже. Что будет дальше? Завтра поздно ночью появится на сайте не формат, а Ионика, это клавишный. Ты про Ионику говорил, вот, я понял. Ионика. Вот, завтра на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится основная голосовалка, где можно будет ставить галочки за все понравившиеся группы. Напоминаю еще раз, грязная игра не приветствуется, она вычисляется моментально. И мне уже многие присылали во ВКонтакте, что вот им предлагают незадорого победить. Если вам некуда девать деньги, для вас есть альтернативное голосование. Оно ни в коей мере не срабатывает на голосование на Revolution, но там есть реальные призы от радио. Это ротации и т.д. и т.п. И, соответственно, все очки будут умножены на 2 и добавлены на аккаунт музыкантам. Вот, что немаловажно. По поводу сегодняшнего было... Вообще я рассчитывал, что будет прям рубилово-рубилово, прям мясной-мясной хард-эфир. Вполне себе ничего так получилось. Вполне себе здорово. Зря нас Ванька всех напугал. И мы половину слушателей просто распугали. Я больше вам никогда не буду говорить, что у нас один метол. На самом деле было вполне себе достойно. Прям вот честно говорю, половину сегодняшнего состава взял себе на карандаш. Ребята, музыканты, грузите треки на неформатное радио. Не стесняйтесь. До них дойдут руки, но я не говорю, что прям завтра, послезавтра. Сейчас у нас отбор на Revolution, параллельно идет большой отбор на радио. Вот, но когда-нибудь до них тоже дойдут руки и обязательно возьму вас в какую-нибудь программу. Ну и, собственно, все. Говорю вам всем, не болейте, любите друг друга. Радио я говорю покедово, а на стриме я еще повещу минут 15-20, потому что у меня есть что допить. Собственно, те, кто хотят общаться дальше, go на стрим во ВКонтакте или в YouTube. А радиослушателям я говорю пока. Собственно, после меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет, отключаюсь с радио.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа T-Rex. В 1967 году два английских хипаря, Марк Болан и Стив Перегрин Тук, организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая терексомания. Даже Ринго Стар снял о группе документальный фильм. Терекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 1977 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 1980 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Неформально.

на бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой, что родной.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом, поставь эту песню.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowgli's» город Москва со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

полуденный зной, с утра жара. В одном кармане пусто, в другом дыра. Нервной змеей

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots Sepultura», «Roots Bloody».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

сбились птицы с пути. По пустой мостовой я иду к тебе домой, больше некуда идти. Я иду к тебе домой, больше некуда идти. День прошел уже давно.

0: Рок.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай. Ведь неизвестно, чем закончится она.

бабовой к маме своей. Замахало твое, блин, нытье, и не хватает тебе на белье, и не хватает тебе на пожрать. Ну а мне на все это плевать.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

на Жигули почти что 13 лет. Когда уже больше копить не смогли, купили себе мопед. Он очень вонял и ревел под окном, так что слышал соседний двор.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

закончен. Природа на профилактике, не только здесь, и в далекой-далекой галактике все летит под откос. Снова в песка, как женщина-кубаба, все в белом, нежность и страх затираем толченым мелом. И твой вопрос —

нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals. I've never seen a diamond.

без заботы, человек, сошедший с ума. Мир не стоил его внимания и навеки отхлынул.

нет оружия, нет ножа ни по плечу. От безумного равнодушия я себя уберечь хочу. В мире радости и страдания, в мире горести без конца.

0: И все слушают неформатное радио.
1: В эфире программа 5+1.
2: А итак, друзья, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Много
2: мы. Коняшка, ты, наверное, выключи видео. Чтобы у тебя не рвался канал. Итак, друзья, добрый вечер. Пока коняшка учится, блять, мужику 35 лет, он, сука, не умеет пользоваться скайпом и настраивать звук. Это просто какой-то вот маразм на уровне бреда. Итак, друзья, добрый вечер. Коняшку я сегодня переименовываю. Больше он не конь, он теперь мутон. Мутон самый настоящий. Вот, потому что, ну, это просто звездец. Просто звездец. Итак, друзья, давайте мы начнем со следующего. Не будем мы слушать новогоднее поздравление коняшки. Давайте мы включим сейчас двух победителей. И пока я попытаюсь коню пальцем потыкать, объяснить, где выключить видео. Вот, Юлька, привет, Анжелка, привет, Игорек, привет. Ставим двух победителей. Это гравитационная неустойчивость и замолчи свой рот. Вот, после которых мы появимся буквально вот через 5 минуточек и продолжим.

0: В эфире программа «5+1».
1: А итак, друзья, наконец-то мы вроде как все утрясли со звуком. Привет всем, кто только что к нам подключился. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, подписывайтесь туда и давайте общаться в комментариях к теме. Вот вижу, у нас Калюнчик нарисовался. Здорово, дружище. Сашка слепой очкарик тут у нас висит в Аське. Анжелка развлекает всех. Юльча, смотрю, у нас присоединилась к, как они называются, сейфетилисты, да? Сейфетисты.
2: Люди, которые, я таких не знаю,
1: которые фотографируют сами себя в зеркало и просто на вытянутой руке. Селфисты.
2: Селфисты.
1: Она у нас стала селфисткой. Вот. Так, что-то, по-моему, коняшку зашкаливает. Ну-ка, давай уже, в принципе, начинай разговаривать.
2: Добрый вечер еще раз. Обещали мы проверить, как меня слышно. Ну, надеюсь, я слышно хорошо. Говорю прямо в микрофон. Сижу в удобных наушниках. Наконец-то во всем разобрались со всеми программами. И после того, как прозвучали два победителя нашего предыдущего эфира, можно уже, я так думаю, смело приступать к основной части нашей программы сегодняшней и к новым ее участникам.
1: Вот. Ну и приступай.
2: Тебе и
1: флаг в руки. Барабан на шею.
2: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня программа обычная, короткая, треков будет не так много, победитель будет один, но несмотря на то, что программа у нас короткая, у нас программа, надеюсь, будет очень интересная и необычная, скажем так, даже неформатная. Почему? Да потому что в этой программе мне вот так вот получилось, так удалось объединить, пожалуй, не совсем даже и совместимое. В этой программе представлены участники, которые играют в стиле панк-рок. Ну и, соответственно, участники, которые играют эстраду и поп. Скажите, а зачем я это сделал, да, зачем эти два направления объединил? А так вот получилось, что песни, которые были представлены нашими участниками, частью наших участников, и когда они писали о себе, что они играют эстраду поп, я послушал эти песни, это не эстрада. Это даже ближе скорее к такому, знаете, поп-панку или зажигательно веселому панку, да, или такому стёп-року, может быть. Ну, сами все услышите, короче, у нас сегодня программа состоит из веселых, позитивных, энергичных и интересных песен. Вот. Хоть их будет не так много, но я думаю, они вам понравятся. И, собственно говоря, начинаем мы этот выпуск, как всегда по традиции, с кота в мешке. Кот в мешке предоставлен, как всегда это и бывает, от музыкального сообщества «Музыкальный город», наших партнеров, участников наших движений на неформатном радио. Анжела, спасибо тебе еще раз огромное за кота и за котов вообще в целом. Группа называется «Скандал». Ребята очень молодые. Они появились на свет чуть больше года назад, в апреле 2013 года, в городе Новополоцк. И играют они, ну, соответственно, судя по названию, какой-то вот, знаете, скапанк. Мы Захара не слышали, мы не знаем, что ребята играют, о чем они поют. Слушать будем в первый раз. И, собственно говоря, с того момента времени, как ребята появились на свет, как они собрали свою группу, прошло не так много времени, но за это время они уже успели отыграть ряд концертов, они успели записать первый альбом, который называется «Луна Парк», и, значит, этот альбом они презентовали в апреле 2014 года. И сейчас ребята очень активно занимаются своей концертной деятельностью и готовятся к записи новых песен. Вот, собственно говоря, хотелось бы что сказать о данных ребятах. Захаром, еще повторюсь, мы их не слушали. Будем слушать, как вы первые.
1: Пытаюсь я тут, пока коняшка тарахтит, выкрутить хоть как-нибудь его звук. Вот, но что-то ни хрена не получается. Вот, ну да ладно, как есть, так есть. Что делать? Итак, скандал, 99 воздушных шаров. Поехали, ставим, слушаем. Мы вместе с вами слушаем первый раз в жизни эту песню, поэтому делаю колоночки погромче. Поперли.

0: А итак, друзья, еще раз добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. Вот ко мне Ваську стукнулся человек с ником Крис. Крис, наконец-то достучалась. Вот, видно, все-таки девочка. Все-таки девочка. Давай, признавайся, как зовут, откуда ты есть. Сейчас мы будем подписывать тебя по правильному Ваське.
1: Вот. А я подозреваю, Захар, что это как раз вокалистка данной группы «Скандал».
0: Думаешь, это скандалистка? Думаю. Сейчас мы ее позволим добавить нас. Добавим, понимаешь, контакт-список. Вот. И как только она расскажет, вот Ирина из Москвы. Ирка. Сейчас. Давай, конечно, ты пока потарахти, а я переименую контакт, чтобы потом не забыть, кто это.
1: Ну, на самом деле, действительно, это не вокалистка группы «Скандал», потому что вокалистка группы «Скандал» зовут Анна Захарченко. Ну, что касается этого трека. Как я слушал трек первый раз, и мне этот трек очень понравился. Бодро, весело, задорно, позитивно, энергично, ну и очень симпатично. От меня будет галочка однозначно, и я считаю, что такие песни должны звучать на неформатном радио. Побольше позитива надо нести в массы.
0: Вот, Фома может сделать эту песню гимном, в принципе, для себя, да? Вот в том месте, где будут висеть твои шарики, можешь прям включать вот эту песнягу на повтор, и пусть она крутится, да?
1: Да, да, для тех, кто не знает, я просто напомню, что лидер группы «Гравитационная неустойчивость» Поминс, да, он является директором агентства, которое занимает организацией корпоративов в Москве.
0: Он
1: очень
0: дует,
1: крутое агентство.
0: Он дует
1: шарики, он продукт, шары, как бы это
0: называется. Он надувает резину. Вот, в немыслимых количествах. Ладно, давайте зачитаем комментарии, что там у нас есть. Так, вот, Анжелка пишет: мне, ребята, понравились легенькие и бодренькие. Так, ничего плохого. Это я зачитываю. Ничего плохого не могу сказать про песню. Но, ребята, это нихера не скапанк. Это элементарный поп-панк. Ребятам советую послушать ска-группы, чтобы больше никогда не называться ска-группой. Вот. Ребятам советую послушать ска-группы, чтобы больше никогда не называться ска-группой. Вот, поступило такое

0: Так, Мишаня пишет: всем здрасте, опоздал, здорово, дружище, ничего ты не опоздал, это мы опоздали. Сегодня коняшка наш, он пытался победить скайп. Вот, он его все-таки победил. Так, что там у нас дальше? Вот, голосок больно детский. Больно, да не обычный девчачий голосок, наверное. Так, вот Юлька призналась, что это Ирка из группы Воту мне написала.
1: Ну да, это группа, которая у нас будет также в числе участников. Правда, я, кстати, Ир, если нас
0: вот, сейчас слушаешь... Вот, Иринка пишет, что предыдущий трек прозвучал позитивнее. Кстати, вот она говорит, можно ли передавать приветы. Но давай, конечно, можно переветы передам, силющий. Но вот все большие переветы лучше оставить на после программы. Там у нас останется время, можно будет и песенки заказать, и вообще потарахтеть. Вот, Фомин спрашивает, насколько мы старые перцы. Ну, ты знаешь, мы такие перцы стручковые, стручки уже как бы женатые, поэтому чувствуем себя старыми, вот, и занудными, по большей части. Вот, ладно.
1: Ладно, я все-таки, ты меня немного перебил, я Ирке хотел передать, есть группа Вотум, она сейчас наверняка нас слушает, Ирин. Ну, во-первых, пиши в эфирный чат Зухера, что ты, Вася, общаешься в эфирном чате гораздо веселее. И во-вторых, вы там подождите уж, потому что ваш трек будет ближе к концу программы, мы начинаем с таких вот, ну, с более молодых, скажем так, участников. Вы будете на закуску.
0: На закуску, на закуску для старперцев.
1: Да.
0: Так, ну и чё? Вот, ну что, вижу, едем перцы дальше? Старыми
1: а, бывают. Подожди, ты же не сказал, что ты думаешь по поводу трека, который
0: получал. Что я думаю? Я скажу честно, я половину трека пропустил в психозе, потому что коняшка он меня взъерепенил буквально за полчаса до эфира. Мы узнали, что коняшка ничего не знает. Вот. Поэтому я как-то вот так все это прослушал. В принципе, мне... Вот я услышал обычную девчачью группу, какой-то, ну это не панк, это вообще мне кажется не панк, вот, это такой вот девчачий молодежный рок, а-ля Ранетки, наверное, вот что-то ближе туда.
1: Ну гораздо интереснее.
0: Ну интереснее, кажется, поменьше, конечно, сопливости, но опять же, что можно сказать по одному треку, да? Вот, поэтому это вот ближе куда-то туда. Вот, Ирка пишет, что ей проще стучаться Ваську. Иринка не возбраняется. Не возбраняется, пиши, куда тебе удобнее. У нас, кстати, есть еще мессенджер от службы внешней разведки. Это для тех, кто пользуется Майлом. Кстати, кто не знает, еще ВКонтакт теперь майловское детище, да? Детище Попова, Дурова, перетекло в Майл-групп. Теперь сервера ВКонтакта будут находиться прямо в здании внешней разведки. С чем я вас, друзья, и поздравляю. Поэтому аккуратнее, аккуратнее во ВКонтакте. Майл не дремлет. Так, что тут нам еще пишут? Вот, быстро, легко, но не зацепило. Это по поводу трека
1: по поводу
0: у нас.
1: Скандала.
0: Санек, да, по поводу скандала написал. Ну и, в принципе, все. Все. Все сказали. Давай, давай следующего.
1: Ну что, следующий участник. Следующий участник у нас из города Нижний Новгород. Это исполнитель, которого зовут Тимофей, фамилия у него Писарев. И этот человек является основателем нового музыкального проекта, который называется просто и бесхитростно «Тим». Так вот, «Тим» — это новый музыкальный проект, который организовался в городе Нижний Новгород. Исполняются песни в жанре эстрада-поп. И я очень рад тому, что песня, которая сейчас прозвучит, я ее все-таки прослушал. Первая песня от этого исполнителя, да, но я ее послушал, мне она совершенно не понравилась. И, ну, я никогда не делаю так, что на основании одной песни сужу о творчестве исполнителя в целом, да. И так как исполнитель загрузил сразу несколько треков, да, вторая песня, которую я послушал, называлась «Даша и Гоме». Ну, учитывая то, что имя Даша для меня, скажем так,
0: родное,
1: определенные чувства, мне заинтересовало сразу название. Но когда я послушал ту песню, меня заинтересовало не только название, но и сама песня. Очень позитивно, очень интересно, и вообще даже, скажем так, ну, на мой взгляд, это никакая не эстрада, никакой это не поп. Это просто веселая, позитивная музыка. Вот. Ну и, собственно говоря, давайте слушать исполнитель Тим из Нижнего Новгорода. Песня называется «Даша и Гомы».
0: Гомы меня вот прям вот поразило в самое сердце. Ну, поехали.

0: В эфире программа 5+1.
1: А итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. Песня про то, что такое не везет и как с этим бороться, да? Да, в принципе, меня порадовало. Ты знаешь, хорошо. И никакая это действительно не попса. И никакая не эстрада.
2: Вот мне чем и понравились эти исполнители. Их будет, кстати, это будет не только Тим, да, еще несколько трэпов, которые, ну, музыканты себе написали, что это эстрада поп. Ну, какая правда это попса, какая это эстрада? Это просто интересная, красивая, веселая музыка.
1: Это песня, которую можно не делить на жанры. Просто вот ну, она хороша сама по себе. Вот, что-то вот в последнее время все вдарились писать песни про пидорасов. Вот такая тенденция непонятная в России происходит. Я каюсь тоже. Тоже писанул. Вот, ну...
2: Я ожидал, что скажешь, я тоже пидорас.
1: Не-не-не, не дождетесь. Глину месить это не мое. Вообще. Хотя в жизни надо все попробовать, но вот туда пока как-то не тянет. Я девочек люблю. Много разных симпатичных, красивых. Как-то вот они вокруг меня постоянно кружатся, обитают. И, ну не могу я смотреть мимо. Так, ну, давайте комментарии зачитаем, да? Давайте снизу начну. Вот, Мишаня пишет: такая веселая и странная песня. Выпил и давай ее подпевать. Так, Юлька пишет: от меня прям галка. Ирка наконец-то нашла эфирный чат. Нормальная песенка, пишет. Так, песня на злобу дня. Песня супер. Калюня, а что у тебя за злоба дня? Ты сегодня с пидорасом поругался с каким-нибудь по ходу дела? Так, пишет, вот для меня тоже имя Даша родное. Вот родное имя Даша и песня на злобу дня. Калюня, не пугай меня. Не пугай. Вот. И все. И все, уже больше ничего
2: не написал. Ну вот Игорек отписал песню супер, по-моему, ты это уже прочитал, да?
1: Прочитал. Все зачитал. Ну... В принципе, сошлись все, по-моему. Вот,
2: ну да.
1: Попадание стопроцентное. Даже ни одного злобного коммента. Вот, так что эта песенка галочек соберет, я чувствую. Неплохо.
2: Песня действительно на заглядение получилась.
1: Хорошо. Ну и да. Давай дальше.
2: Едем дальше, друзья. Ну а теперь все-таки переходим к такому исконно-посконному панку. Следующий у нас исполнитель.
1: Исконно-поскудному?
2: Исконно-посконный. Вот. Это группа Руна у нас на очереди из Перми. У них сейчас времени поболее, чем у нас. И группа довольно-таки старая. Давно они уже образовались, но потом распались. И возродились они только в 2013 году. Вот. Данная группа на себя сразу обратила в Сибири внимание радиослушателей и, ну, людей, которые приходят на концерты, тем, что они оригинальны, они энергичны, и на живых концертах группы бывает очень такая взрывная атмосфера, ну что, в принципе, для панка свойственно. Вот. И Руна, они позиционируют себя как панк-группа, но стиль команды определить довольно-таки сложно, как они сами себе пишут. Это и быстрый задорный панк, и элементы хардкора там встречаются мощного, и альтернативный рок, и даже немного изящного инди. Вот. Ну, а если говорить о песне, которая сейчас у нас прозвучит, она называется «На заводских окраинах», мне эта песня понравилась больше других треков, которые ребята выкладывали на сайте Неформатного радио. Песня очень цепляет, она сразу цепляет, когда ее начинаешь слушать, да, и у вокалиста интересная манера исполнения, на что я тоже обратил внимание. Мне очень нравится такая манера исполнения, она не совсем стандартная, но тоже цепляющая. Хотя, ну, конечно, как вот написал в комментарии, да, манера исполнения немного с чудиной. Вот. Ну, больше говорить ничего не буду, сейчас сами все услышите, и не забывайте, конечно же, писать свои комментарии в эфирном чате.
1: Нарисовался у нас Тимка в эфирном чате. Здорово, дружище, ну... Молодца, что могу сказать. Вот, ну, я буду надеяться, что ты победишь. Голосовалка, конечно же, все покажет, но... Вот. Так, вот мне пишут: микрофон подальше, пыхаешь. Надо...
2: Что ты там пыхаешь, Захар?
1: Да я пыхаю. Мне какой-то один мутон сломал мою стойку, и мне приходится держать его в руках, и периодически... приходится попыхивать туда. Вот, ладно. Руна, «Жизнь на заводских окраинах», Пермь. Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, поменял я микрофончик, может этот поменьше будет пыхать, вот, но я вижу, что он почувствительнее, сейчас мы его подубаем, маляха, вот, чтобы не орать вам в уши. Итак, друзья, это у нас была Руна, стукнулся ко мне человек с ником, так, как тебя тут прочитать-то, господи, Егубин. Егубин. Егубин. Вот. Сейчас я тебя, дружище, добавлю. Добавлю Ваську. Так, где тут у нас эта херь? Позволить добавить и добавить в контакты. Все. Ты у меня есть, но ты у меня почему-то в красной ромахе. Пишет, вот Руна, это точно панк. Ну, да, такой икотный рык. Длинный, затяжной. Я, если честно, не услышал ни одного слова, не понял. То есть вообще. Что-то такое прошумело, пророкотало. Так, давайте почитаем комменты. Вот Мишаня пишет, я вроде трезвый, а слов не разобрал. Такой музон мне тоже по душе, пишет Фоминс. Так, Юрок пишет, вот оу-оу, больше не понял ни хера. Так тоже бывает. Юлька пишет, не поняла, о чем песня, но энергетика бешеная. Так, Егубин пишет, оголделый панк. Ну, да, оголоднелый скорее. Так, далее, не совсем мое, к сожалению, пишет Ирка. Ирка, не переживай, совсем не мое тоже. Совсем не мое тоже. Так, Руна рулит. Так, по энергетике мне нравится, но мне кажется, она местами смысл слов забивает. Ну да, там прям вот адреналин и слюни брызгают прям аж из микрофона у меня, из динамиков. Я это прочувствовал. Так, нахер смысл вообще, спрашивает народ. Не знаю. Не знаю, ну как-то вот я слова никогда не слушал.
1: Сейчас,
0: поэтому
1: Захар, я отойду для меня буквально это, минуточку.
0: Для меня, эта песня идеальная, потому что я слова не слушаю никогда. И поэтому из-за того, что я ни одного слова не понял, не разобрал, сильно особо не расстроился. Так, Руна это хардкор, пишет вот Сашка Матросов. Далее, монотонно. И все.
1: Ну он что, я появился.
0: Но я не слушал, меня только колбаснуло нехило. Вот. И что-то вот тут Сашка написал. Это тоже говно. Он сегодня все треки подписал. Говно, говно. Это тоже говно. По ходу дела, спирт был просроченный. Вот. Ну и чего? Коняшка, давай ты теперь что-нибудь говори.
1: Ну, я, да, скажу пару слов. Мне этот трек понравился. Я представляю, какая мощнейшая энергетика у этих ребят. И представляю, как они не кисло рубят на своих концертах. То есть это, конечно же, из той категории команд, из той категории песен, которые лучше слушать, конечно же, живьем. Вот. Допускаю, что в записи и на радио это звучит совсем по-другому. Но, тем не менее, песня цепляет. Песня мне понравилась. Хотя, конечно же, над записью я бы поработал. То есть запись можно было бы сделать и получше. Но это мое мнение, от меня галочка все равно.
0: Ребят, а у меня вопрос такой вот в толпу, в слушателей. А нас одинаково хуево слышно? Или кого-то получше, кого-то похуже? Расскажите, пожалуйста. Так, ну и давай, наверное, коняшку представляй следующий народ, да.
1: Ну что же, друзья, у нас на очереди очень интересный, на мой взгляд, коллектив и очень заслуженный. Он, кстати, также из нашей братской республики Беларусь. Это такие мощнейшие энергичные панки, которые называются просто так, знаете, и незамысловато, панк-рот. Почему такое название? Ну, я допускаю, что такое название группа получила от своего вокалиста и лидера, от Николая Кротова. Ну, собственно говоря, панк-рот. В принципе, тут все понятно. Группа, которая, в принципе, уже довольно-таки давно на белорусской сцене, очень громко о себе они заявили. Появились они в 2006 году, и за это время группа успела дать, ну, тут немыслимое количество концертов. Я у них на страничке ВКонтакте нашел. То есть только за 2014 год, за этот год, они дали 25 выступлений, а всего они выступали на сцене различных клубов и фестивалей, ну, около 200 раз. То есть представляете себе, насколько эта группа востребована в Братской Республике Беларусь. Вот. И у ребят сейчас, у них очень такой брутальный гастрольный чёс. То есть, ну вот вдумайтесь, да, у них концерты 27 сентября, 29 сентября, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 12 октября. По различным городам, по различным клубам Беларуси. То есть, ребята опытные, ребята востребованные, ребята энергичные и ребята с очень интересным материалом. Вот что про них могу сказать.
0: Слушай, ну может быть, что просто они ездят колымить, то есть, допустим, вот поехали в этот город, там фуру арбузов разгрузить, заодно поиграли. Там.
1: Ну, я не думаю.
0: В другой город приехали, и там поиграем. Вот, на самом деле, наверное, возят, меняют просто. С Краснодара везут арбузы, в Краснодар картошку. И вот по пути где-то выступают. Кстати, идеальный вариант. Я думаю, может нам прикупить большую фуру с автобусным прицепом и кататься так же.
1: Может быть, очень может быть. Ну что, друзья, группа «Панкрот» из Минска. Композиция называется «Новый день». Меня эта композиция очень вдохновила и очень воодушевила. Бодрая такая, позитивная и энергичная. Я бы даже сказал, вкусный трек. Вот. Слушаем. «Панкрот», город Минск, Беларусь. Песня называется «Новый день».

0: В эфире программа «5+1».
1: А итак, друзья, 21:56 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Есть у нас Twitter неформатный, ну и кому удобнее пользоваться ВКонтактом, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда в подписчики и общаемся в комментариях к теме, которая заведена. Вот, говорилку всю сказал.
2: Ну, давай теперь перейдем, наверное, к комментариям.
1: Давай теперь перейдем к комментариям. Так, что тут у нас народ пишет? Так, сейчас мне, во-первых, надо найти, откуда, чтобы пропустить вот эти сортиры. Коняшка бубнит в спортзале. Нормально слышно, но коняшка в трубе какой-то. Я вам даже скажу, в какой трубе этот мутон находится. Так, в бункере пишут. Короче, вот все как-то переключились на то, что коняшка ничего, и что станция в сортире. Коняшка у нас вещает с МКС. Московская коняшкина студия.
2: Ну, вот первый комментарий, который касается трека, это от Миши поступил. Вот вам энергетика и слова понятны, зачет от меня плюс. И дальше уже пошли, в принципе, комментарии.
1: Группа «Обычный обыденный панк». Ничем не удивила и не расстроила. Среднячок. Так, белорусы жгут. Фоминсу все нравится. Детям нравится. Юрке респект. Тоже ничего нравится. Далее, что там у нас? Рафинированный панк. Гармония одна и та же всю песню, но аранжировали вроде нормально. Такого добра много в инете. Я бы другое слово применил. Слишком много бумс-бумс-бумс. Юлька, а зачем вам старики в раковину ссут? Расскажи, зачем они это делают? Так, все нормуль, рука рулит. Слов не поняла, но, как скажет Захар, нахер слова. Ну, может быть, в такой музыке точно нахер. Так, ну и все. И все.
2: Ну, теперь говори свои, наверное, свои комментарии, свои.
1: Слушай,
2: мнения.
1: Ну для меня вот прям абсолютно среднестатистическая панк-группа с обычной среднестатистической панк-альтернатив шум-бум песней. Ничем она меня не зацепила, отвращение не вызвало тоже. Поэтому, в принципе, сказать нечего. Записано нормально вроде. Но это не моя музыка, вообще не моя. Поэтому мне сложно судить такое вот. Давай я не буду судить, потому что, ну, вообще не мое.
2: Ну, и суди. Я, в принципе, уже тем, как этот трек запустить в эфир, сказал, что по поводу и группы, по поводу этой песни, думаю, остаюсь при своем мнении. Позитивно, энергично, нормально сыграно. И я считаю, что такой
1: вот
2: панк...
1: смотри, вот ребята написали. Типичные подражатели Сам-41, Blink-182 и т.д. и т.п. А вообще вся волна пошла, конечно, от Bad Religion и NoFX. Ну, я их не знаю. Я вот из всего этого списка знаю только Offspring'ов и Green Day. Вот. Так, на мана не бухти, мне говорят. Ну, я так понял, что мне... Да, я тут по сценарию. Я говно, говняное. И я обязан обосрать всех тут и вся. Поэтому, когда я кого-то не обосрал, это даже очень вот не по сценарию. Вот. Но по этому треку мне сказать нечего. Серьезно, нечего.
2: Ну, нечего так нечего. От меня галочка будет, от Захара, так думаю, что нет. Ну, и не столь это важно. Все-таки все будут решать не Захар, не я. Все будут решать радиослушатели. А у нас, дорогие друзья...
1: А у нас вот готов первый анонс новостей, кстати. Кстати, сейчас я их скачаю. Спрашивают, а где звук? Звук здесь.
2: Да, вроде что, здесь, да.
1: Что со звуком? Кто нас слышит, кто не слышит? Расскажите, пожалуйста. Вроде мы тут.
2: Ну, может, у Фоминса как-то звук пропал.
1: Может, у Фоминса звук пропал. Народ, напишите, нас слышно или нет, а то мы тут сидим. Вот
2: да, я... вот Анжелка написала, есть звук.
1: Я вроде вот слушаю смотрю на датчики, на приборы, вижу, как сигнал 50 минут и 22 секунды льется уже. Так что вроде все нормально.
2: Да, все слышат. Ну что, друзья, переходим к следующему треку. Я очень рад представить вашему вниманию еще одного интересного исполнителя. У нас сегодня были и белорусы в двух штуках, и россияне. И я очень рад представить вашему вниманию исполнителя из города Киев, Украина. Зовут его Алексей Курилко, и этот человек очень примечателен тем, что он многогранен и талантлив. Он не только музыкант, он еще и поэт, и писатель, и актер. Ну, собственно говоря, человек разносторонний и очень творческий. Когда я услышал в первый раз его композиции на сайте Неформатного радио загруженные, да, они меня очень сильно зацепили. Во-первых, они разные, разноплановые, не похожи друг на друга, да. Есть композиции в акустике, есть композиции в эстраде, есть композиции в роке, и они действительно хитовые, что те, что другие, что третьи. И во-вторых, здесь, конечно же, очень интересная у человека подача. Голос харизматичная очень, подача интересная. Ну и, собственно говоря, очень такое трепетное и грамотное отношение к мажору. Вот меня, в принципе, этот исполнитель очень сильно подкупил. И я скажу даже вам так, друзья мои, что я сразу два трека отобрал для программы 5+1. Один трек прозвучит сегодня в этом эфире, а второй трек уже в акустике обязательно прозвучит тогда, когда будет у нас акустический эфир. Поскольку, еще раз повторюсь, треки очень достойные и очень интересные. Вот. Но в данный момент времени прозвучит композиция от Алексея Курилко, которую он записал совместно с Инной Егоровой. Композиция называется «Женская доля». И вот это тоже трек, который, ну, не знала, куда отнести. Ну, на мой взгляд, это ни в коем случае не эстрада, ни в коем случае это не попса. А что это за трек, что это за стиль, да, ну,
1: что это? Что это, кто это, где это, что мы, куда мы идем?
2: Если да, друзья, слушаем, оставляем комментарии, я думаю, что трек этот многим полюбится и понравится.
1: Ну и поехали.
2: Поехали.

0: кажется, тебе плевать на то, следят ли вслед.
1: Гоп, стоп! Мы подошли из-за угла.
2: Что это, коник? Что это?
3: Вот энергичная, вот... веселая, позитивная песня.
2: Энергичная, веселая, позитивная песня. Хорошо. Можно я не буду комментировать? Хорошо, а то я прямо сейчас создам прецедент международного скандала.
3: Ну ладно, хорошо, не
2: мне тут, знаешь, что написали? Мне Ваську написали: Зухер, у вас обрыв эфира, там шансон хуячит.
3: Ну а почему бы нам не захуячить шансон на неформатном радио? У нас шансон тоже звучит.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, если бы не длинное предисловие коняшки о талантах этого человека, прошла бы мимо, вот написала Юлька. Юлька, я вот прям тебе ставлю лайк. Далее, что там? Мне очень та другая акустическая песня понравилась, пишет Сашка Матросов. Думаю, что это авторская. Это определение в свое время дал своему творчеству Высоцкий. Но это не шансон. Нет, но вот то, что сейчас звучало, это прям даже не шансон, это кабак. Это кабак. Кабак, кабак, кабак. Так... Сам нормально, а бабу точно менять надо, пишет вот Юрка. Женский вокал откровенно херово прослушивается. Далее Мишка пишет, вот качество записи нормуль, а песня не понравилась, ибо не слушают такой стиль. Ирка вот пишет, заводная песенка, но снова не прислушиваясь к словам, женский вокал мне напомнил по тембру Буланову. Ну да, что-то есть там такое сипеляво плаксивая. Так, Калюня вот пишет без комментариев. И все. А вот в кабачке, в ресторанчике, в кафе такое можно включать. Есть ассоциации с Настей Каменской и Потапом.
3: А также были ассоциации кого-то с Ваенгой.
2: Да, Ваенга с Михайловым. И все вроде. Вроде все. Вот больше я не нахожу.
3: Ну, Захар, коли ты уж этот трек комментировать не будешь, я все-таки его в защиту.
2: Очкарик выступлю. Вот написал терпимо.
3: Угу. Вот, я выступлю в защиту этого трека. Я понимаю, что среди наших слушателей очень мало любителей эстрады, любителей шансона, да. Юрка. Это действительно, все-таки, ну, так тут к шансону ближе. А, вот, хотя действительно это не шансон. Вот, с товарищем Матросом я соглашусь. Но. Мне эта песня напомнила то, что мы в середине 2000-х делали вот с группой «Hidden Coin». Такой, мы играли, конечно, фан-шансон. Но вот здесь вот и интересный текст такой, и заводная такая подача, и мелодика. Ну, ноги идут в пляс. Вот жахнуть соточку, да, и послушать, пойти потанцевать. Очень симпатичный трек, и я считаю, что, особенно учитывая качество записи, да, и качество аранжировки, такие песни тоже должны звучать на неформатном радио. Китайтесь в меня камнями, яйцами, помидорами, да, но я все-таки буду за эту песню голосовать.
2: Коняшка, сейчас 1,5 миллиона девчонок, у которых была татуировка «Конь, ты лучший», они сейчас срезают эту татуировку, кто с сиськи, кто с плеча. Все, Коняшка, ты потерял фанаток. Потерял, ну, своих фанаток.
3: Куда уж деваться. Меня тут недавно упрекали, ну как недавно, может месяц назад, за то, что я в маршрутах слушаю Стаса Михайлова. Ну, я считаю, что этот трек, который только что прозвучал, он гораздо более интересен, чем песни Стаса.
2: Коняшка, Москва тебя и портит, понимаешь? Вот ты превращаешься в москвича. Скоро ты откровенно начнешь приглашать Стаса Михайлова на неформатное.
3: Ну а почему бы и нет? Я бы с удовольствием пригласил Стаса Михайлова на неформатное радио.
2: Фу! Коняшка, сейчас даже я срежу твою татуировку со своей левой ягодицы. Давай, объявляй Ирку. Давай уже.
3: Ладно, едем дальше, друзья. И у нас на очереди группа из Москвы, которая называется Votum. Votum, что в переводе означает желание. Почему ребята так назвались? Группа, которая появилась еще в Советском Союзе в 80-х, в очень далеких 80-х, и группа появилась, ну скажем так, на волне, на той волне, когда вот по нашей стране, как грибы во время дождя, росли и гремели вокально-инструментальные ансамбли. Вот. И, собственно говоря, вот он, когда он появился, он и был вот таким вот вокально-инструментальным ансамблем. Но к концу 80-х годов группа данная распалась. И тогда, ну, собственно говоря, просто, я так понимаю, что у музыкантов были другие устремления, другие интересы, и на музыку они временно положили бомбу. Вот. И, соответственно, совсем недавно группа Votum снова собралась, стала снова выступать, играть, записывать треки. И что вот интересно, то, что данная команда обращается, скажем так, вот в своем творчестве к философии, к любовной и пейзажной лирике. Я тут я вот читаю из анонса, да, про данную группу. Я вот немного, скажем так, не понимаю, не догоняю, что такое пейзажная лирика. Да? Философская лирика, понятно, любовная лирика, понятно. Пейзажная не совсем понял. Вот. И, собственно говоря, что еще хотелось бы сказать. Ребята загрузили на сайт Неформатного радио один трек, который называется «Что в нем?». Он и будет сейчас звучать. Я не поленился, зашел на страницу этой группы, отслушал весь материал и скажу так, что трек, который сейчас прозвучит, лично мне он нравится гораздо больше, чем другие, но тем, кто вот заинтересуется, отсылаю вас в данной группе, ищите их ВКонтакте, ищите их в интернете. Я думаю, что для вас будет много интересных находок. Там и блюзы, и рок-н-роллы, и прочие другие там интересные все направления и музыкальные стили, да. Но в данном случае прозвучит песня, которая именно повторяет, на мой взгляд, то, чем ребята занимались в конце 80-х годов. То есть это, скорее всего, ближе к таким вот вокальным инструментальным ансамблям. Я даже сказал в комментарии, что очень хорошо трек подошел бы для качества саундтрека для фильма про подростков вот, того времени. Очень идеально он был. Вот. Итак, группа Votum, Москва, композиция «Что в нем?».

0: В эфире программа 5+1.
1: А итак, друзья, 22:18 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Привет, Колка нарисовался тут, смотрю, у нас. Я вот сейчас быстренько пробежался глазами по чату. Тут народ собрался на белый танец. Вот, пишут, обожаю арию Кипелова. Вот это очень похоже на это. Нет, ты знаешь, мне больше по ассоциациям это навеяло. Вот сложение слов, да, формулировка фраз больше смахивает на Никольского. А аранжировка более похожа на Градского. Вот какая-то смесь Градского с Никольским получилась. Вот, на мой взгляд, немного, конечно, затянуто. Все красиво, все такая хорошая, неплохая лирика. Вот, ну, над сведением бы немножечко бы еще бы подработать. Так, конечно, ты что-нибудь скажешь, нет? Или переходим к комментариям?
2: Ну, давай перейдем к комментариям, а потом уже в итоге я все-таки скажу.
1: Вот, так, Никольским больше, пишет Колка. Далее, молодцы, шикарный, галочка. Упрекает меня в том, что я же слова не слушаю. Ну, я слова не слушаю, я фразы слушаю. Вот, полностью согласен про Градского с Никольским, пишет Игоряныч. Далее, что тут можно... А, это все у нас про белый танец. Первый раз так тащусь на неформатном. Мишаня пишет, слушай, ну... Я тебя поздравляю. Наконец-то мы нашли твою точку G. Так, что там у нас далее? Красивая жирная точка этой программы. Не, нифига, еще не точка. Далее. Ну и все, да? А, вот, бременские музыканты наслушали Seagulls в топку. Что тут еще у нас? Все на 5 с плюсом. Пофиг на запись, зрите в корень. Песня отличная, спета прекрасно. Что еще нужно? И все, наверное. Да, вот романтично. Песня симпатичная. Сведение ужасное. Вот видите, еще один ценитель сведения. Так, ну и все вроде, да? Вроде все. Вот, про панкуху, которая прорвалась, это, видимо, у меня что-то глюкнуло. Друзья, у меня теперь нету лицензионной винды, и я вот к хорошему привыкаешь быстро. И когда я сейчас поставил ломаную винду, я понял, что говно, оно и говно есть. Это я про винду. И вот как только я ее поставил, начались какие-то проблемы с вот этими вот обрывами, прорывами. Вот, ну, надеюсь, скоро у меня они появятся опять снова, и все будет хорошо. Вот, ну, от себя я уже сказал, да? Коняшка, ну, да. Что можешь добавить?
2: Ну, что я добавлю? Что, во-первых, у меня будет галочка за эту песню однозначно. Мне этот трек тоже очень понравился. Единственное, что... Я бы, конечно, чуть-чуть пафоса кое-где убрал. Иногда вот в вокале он проскальзывал ощутимо. Но, на мой взгляд, опять же, не претендую на какую-то, вот, знаете, последнюю станцию. Вот. Как-то вот иногда он не совсем естественно звучал где-то вокал. А так, в целом, очень достойный, очень приятный трек. Действительно, как многие здесь отмечали в чате, под такую музыку приятно очень потанцевать. И, ну, песня хорошая, очень хорошая, мне понравилась. Вот.
1: Ну, неплохо, неплохо. Меня тоже зацепило, но вот единственный мой такой занудный, ну, я же должен позанудствовать, да, длинновато, вот чуть-чуть бы ее поменьше, и прям было бы хорошо, потому что она начинается хорошо, развитие какое-то есть, а потом вот пошла монотонность, вот ее бы немножечко кастрировать, прям вот буквально, может, где-то что-то там от каждого куплета по 3 секунды убрать, и будет покороче, будет половче. Но это лично мое мнение, я не претендую на Бога, так что я же обязан выговориться, да? Так, за неплоха тоже спасибо, Ирка. Ну вот я как есть, так и говорю. Но галочка от меня будет по любасу, так что все нормуль. Что там у нас дальше?
2: Ну а дальше у нас традиционно плюс один трек, который представляет собой нашу славную тульскую землю, богатую на музыкальные таланты. И сегодня в нашей программе звучит к моему большому, к моей большой радости, группа, которая называется «Жамки». Это группа, которая мало того, что выиграла не так давно тульский отбор на фестиваль «Нашествие», выступала на «Нашествие», они также выиграли примерно в эти же сроки путевку на фестиваль «Мото Мало Ярославец», победили в отборе. Мы там на Мало Ярославце с ними встретили, попили чайку, венца попили. Вот. И я за этих ребят очень рад. Почему за них рад? Ну, потому что группа очень молодая, несмотря на то, что музыканты в этой группе собрались очень опытные. И с этими музыкантами, скажем так, я знаком не первый уже год. Давно с ними знаюсь. И ребята действительно веселые, позитивные, радуют туликов и не только своими выступлениями, часто колесят с гастролями по стране, и для группы, которая появилась на свет совсем недавно, это очень большое продвижение, очень большой успех. И я помню, когда был у нас предотбор на фестиваль «Мото Мало Ярославец», были у нас с музыкантами «Жамок» некоторые терки, да, потому что они сетовали на то, что мы трек поставили в эфир, ну, скажем так, не совсем качественный.
1: Зухер обосрал его.
2: Да.
1: Зухер его обосрал, вот.
2: И поэтому, как только у ребят появилась вот эта вот запись, которая сейчас у нас прозвучит, композиция называется «Фоторобот», я решил эту песню сразу воткнуть в эфир. В сегодняшний, поскольку трек, во-первых, и записан хорошо, во-вторых, на мой взгляд, эта песня хитовая. Это энергично, это весело, это интересно, и самое главное, это хитово. Вот припев этой песни, я, ну, признаюсь вам честно, я после того, как первый раз прослушал ее, да, я ходил по дому, постоянно этот припев напевал. Припев вложил сразу на уши, на подкорку мозга, и, ну, волей-неволей ходишь и напеваешь. Вот, «Жамкам» большие приветы из Москвы в Тулу. Ребят, удачных вам дальнейших выступлений. Обязательно с вами пересечемся, встретимся. И сегодня в нашей программе завершающим треком звучит композиция в рамках «Плюс один» тульской группы «Жамки», которая называется «Фоторобот».
3: Ну чё ты так плёнку-то за правило?

0: В эфире программа «5+1».
1: Ну, вот и отзвучал последний трек сегодняшней программы. Это были «Жамки». Это было «+1». «+1», как всегда, не комментируем, но комментарии зачитать можем. Так, давайте я начну прям снизу. Так. Чё-то никак. Возможно, на концерте вставило бы. Не, на концерте ребята жгут. Жгут нормально. Так, судя по комментам на песню «Всем насрать», «Коняшкин чай важнее», вот и готовая оценка песни. Так, всем по галке от меня, пошел собираться на самолет. Фоминс, возьми с собой шариков надутых, вдруг самолет будет падать, чтобы тебе было на чем приземлиться. Так, Калюня пишет, ну вот трек дня. Далее, по саунду и по тому, как на слух ложится, действительно хит. Припев делает дело. Далее, что там у нас? Ну и вроде все, да? Так, вот Анжелка пишет, мне нравится, сразу улыбнула. Так, и все. И все. Вот, по песне больше ничего. По песне больше ничего. В воскресенье буду с новой гитаркой. Ну, давай, Фоминс, ты ко мне заезжай, мы с тобой расчехлим, ты Гибсона, я Ибанеза. И проверим, чья громче без подключения, без шнура, чья громче. Вот, так, Ваську мне что написали? Так, это не по треку. Ну, в принципе, все комментарии зачитаны. Конечно.
2: Ну а что, конечно? Конечно, все уже сказал. Мне этот трек нравится, мне нравятся и живые выступления ребят, мне нравятся и песни, мне нравятся сами ребята, потому что люди хорошие. Вот. И поэтому по совокупности за этот трек тоже обязательно от меня будет галочка. Ну, соответственно, еще раз напомню, что от нашего Захара мнения тут мало что зависит. Здесь решает, конечно, радиослушатель.
1: Да, вот сегодняшние победители это как раз доказали. Если бы от нашего мнения что-то бы зависело, то другая бы вторая песня прозвучала бы. В эфире среди победителей.

0: очень много людей, их, ну скажем так, слушателей, почитателей, их таланта проголосовало. Я считаю, что, конечно же, скорее это аванс в сторону ребят, да, что ребятам нужно над собой работать. И тем не менее, во-первых, Фред, ну, одержал победу, он, соответственно, будет звучать на форматном радио. И во-вторых, все-таки и очень много положительного в данной песне есть, поскольку ну, ребятам есть чему стремиться, группа молодая. И я думаю, что со временем, не пройдет там, я думаю, что и полгода, что ребята снова будут у нас в программе 5+1, и песни уже будут немного другие.
1: Качество.
0: Да, качество, в первую очередь, конечно, качество. Вот. А что вы хотите от группы, которая только появилась на свет, можно сказать, в музыкальном плане, да, только вот они записались, только начинают активно свою музыкальную деятельность. Я считаю, что у ребят все впереди.
1: Хотелось бы, чтобы вокалист немного больше пел без группы, просто вот орал в подушку, пел в душе, в туалете.
0: В лесу.
1: В лесу, да.
0: Ну и на стадионе, само собой, потому что на Московске есть замечательная команда, называется она «Химик», вот, и рекомендую, конечно же, ходить на футбольные матчи, поорать там, связочки свои разработать, да, и я думаю, что эффект не остается долго. Да. Вот,
1: итак,
0: но это, друзья, что касается программы.
1: Итак, да. Друзья, завтра с утра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшней программы, появится голосовалка, ставьте галочки за всех, кто понравился. Победитель будет один, и победитель пролетит в ротацию без очереди. Вот, сегодняшние победители: гравитационная неустойчивость и как ребят зовут?
0: Замолчи свой рот,
1: ребятушки, присылайте запись голоса. Мы группа такая-то, песня такая-то, вы слушаете Неформатное радио, прилепим это к вашему треку и уложим в автодиджи. Вот, ну а мы нажимаем нашу любимую кнопочку Му. Где она у меня? Я потерял свою муколку.
0: Ищи.
1: Представляешь, я муколку потерял.
0: Ты
1: вот.
0: Пока ищи муколку свою, а я еще хочу сказать по поводу группы, которая участвовала в прошлом эфире, заняла 3-е место в голосовании. Группа Югославия из Беларуси. Группа, которая понравилась всем, без исключения радиослушателям, понравилась обоим диджеям, да?
1: Она пролетит обязательно в ништяки.
0: Вот,
1: не
0: я
1: про
0: что хотел сказать. Да,
1: не переживайте.
0: Ребята не переживали. Ребята, у вас замечательная песня, у вас замечательное творчество. И когда у нас будет очередной разбор треков на Неформатном радио, даем зуб, да, даже два зуба, да, зуб один Захара, другой зуб мой, что ваша песня тоже окажется в эфире в ништяках. Так что не переживай. Все будет, сразу, когда треки разберем.
1: Все. Программа 5+1 закончилась. Теперь переходим в режим обычного эфира, где можно заказывать песни, передавать приветы. У нас на это дело с вами еще целых 20 минуточек.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Крошится эхо тишины сквозь зубы рассвет. Между шагами где-то там, за поворотом ключа,

горит свет. На плечи плахи пиулки, забывай, не хочу. Он все простит, штандарты улиц к нашим ногам.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуффранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна? Sunny.

Кто не понял, это Шерилин Саркисян. Шер. Богиня поп-музыки. Воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. Believe. В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все. От оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшиеся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями и с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето, весна. В моем городе лето.

Влюбленность в моде. В моем городе дружба.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в синий маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

пророком и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных часах. Сегодня у нас четверг, и сегодня очередная программа «Без воды». С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И сегодня в гостях у нас, Костик, рассказывай, кто.
1: И сегодня в гостях у нас, друзья мои, замечательный коллектив из Белоруссии, неоднократный участник программы как 5 плюс 1, так и масса других великих, больших мероприятий. Юлия Глебова, в частности, и группа «Час Спик». Не «Час Пик», а «Час Спик». Ну, я думаю, не надо объяснять тем, кто знает. Те, кто хотели прочитать, прочитали все это в самом начале. Поскольку тема у нас сегодня в кои-то веки, она первая сверху. Дай бог и здоровья, и так, чтобы все время оставалось. Юля, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывай сразу с пылу, с жару о том... Ну, во-первых, начнем с того, что уже перед тем, как эфир начался, уже были вопросы. Я думаю, будет правильным... Те, кто не видит эфирный чат, а кто-то слушает просто плеерами, либо на радио нет возможности послушать в интернете. Вопрос был от Натальи. Ну, по большому счету, вопрос касался твоего умения играть на цимбалах. Юля сама научилась, да, и предполагаю, что у тебя была до час пик сольная карьера. Это такое предположение от Натальи у нас. Вот давай ты только теперь ответь не в письменном виде конкретно ей, а всем, кто нас сейчас слушает.
2: Только я не поняла, там сольная карьера цимбальная имелась в виду или...
0: Видимо вообще
2: вокальная, но в любом случае я научилась не сама играть на цимбалах. Я закончила школу музыкальную сначала, потом музыкальный колледж Минске имени Глинки, и потом по этой же специальности по цимбалам пошла в университет культуры.
0: Слушай, а что уже... такое цимбалы, Юль? Вот мне, как человеку просвещенному, расскажи, что это
1: такое? Да, практически родственный с тобой инструмент, Захар.
0: Деревянная хрень?
2: Цимбалы — это инструмент, да, достаточно распространенный, как в некоторых странах Восточной Европы, так и в Западной Европе. Вот я играю на, скажем так, белорусской модификации этого инструмента. Да, в каждая страна считает, причем... национальным этот инструмент. У каждого он выглядит немножко по-другому. Вот в Казахстане есть цимбалы, допустим, во Вьетнаме, в Китае, в Украине.
0: Как они выглядят? Ты меня еще больше путаешь. Что это? На что похоже?
2: Что похоже? Вот если с российскими сравнивать, это ближе к гуслям по форме, именно по внешнему виду. Принцип же звукоизвлечения совсем другой. Потому что мы играем, цимбалисты играют палочками, да, а гусли... На гуслях играют щипком.
0: А, то есть это арфа, по которой надо стукать барабанными палочками.
2: Да, это такая ударная арфа.
0: Вот, которая... все, теперь все встало на свои места.
2: Нет, которая стоит на ножках. Можно на длинных ножках, можно стоя играть, можно сидя на более коротких ножках. Вот такой инструмент. Трапециевидной формы, то есть похожие по виду на русские гусли.
1: Все. И вот по поводу сольной карьеры до часа пик.
2: До часа спик, да. Я играла, естественно, во многих коллективах, потому что занимаюсь профессионально игрой на этом инструменте. Это и куча вокальных коллективов не прошла, куча фольклорных коллективов не прошла мимо меня, потому что цимбал считается инструментом национальным в Беларуси, поэтому... В общем-то, практика в таких коллективах была обязательной, как в колледже, как в университете. Вот. И кроме того, да, и были и сольные проекты, и есть, собственно, инструментальная музыка на цимбалах. И как-то вот так постепенно, по чуть-чуть, потихоньку проникли они, в том числе, в аранжировки некоторых песен. Не слишком так, не нахраписто, очень аккуратненько, где они там появились.
0: Ты меня ткни носом, вот когда будет песня с цимбалами, она
2: да,
0: будет
2: хорошо.
0: Сегодня? Будет сегодня песня с цимбалами?
2: Да, будут, в этом альбоме их достаточно много.
0: Вот, ты мне прям ткни носом, скажи, вот, Зухер, слушай, потому что я не слышал, как это звучит, честно, вот к моему стыду, может. Хорошо. Ну, я первый раз вообще услышал сегодня про этот инструмент.
1: Ну, давай, в общем, Захар, мы сейчас сразу познакомим всех слушателей непосредственно с творчеством, кто еще не знаком коллектива Юли. Потом уже будем дальше разговаривать. Первая какая у нас композиция?
0: Шарманка.
2: Вот в шарманке, кстати, есть цимбалы. В проигрышах.
0: Вот, буду слушать сейчас проигрыши, чтобы услышать цимбалы. Поехали, ставим, слушаем, и через 4 минутки продолжим.

0: Итак, друзья, 21.10 на наших зеленых системных. Отзвучал прям первый трек эфира. Размазали эфир. И привет еще раз всем, кто к нам только что подключился. Давайте еще раз напомню, как с нами связаться. У нас есть Аська 96.47.5. Есть мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Костик, ты тут?
1: Да, я здесь.
0: Да, пытай. Пытай.
1: Да пытать тут особо-то нечего. Мне чем нравится то, что действительно в свое время, когда я еще не был в числе ведущих неформатного радио, я, слушая эфиры, часто слышал коняшку с его воскликами довольными о том, что будет команда из Беларуси, потому что всегда это качественно, всегда это здорово, и спустя вот уже не первый год я действительно убеждаюсь, что коллектив действительно... Я не понимаю, у вас там в Минске специально, что ли, выращивают хорошие коллективы? Для них все условия созданы.
2: Спасибо, конечно, большое. Мне кажется, сейчас белорусские музыканты, если слушает кто-то, они бы очень сильно порадовались и... Многие согласились бы, наверное, что это не благодаря условиям, а, наверное, вопреки
0: чему-то. А я, кстати, всегда вот высказывал такое мнение, что за счет того, что всех там зажимают, и вот количество перерастает в качество. То есть те, кого жмут, они сдаются, а те, кто не сдаются, делают качество. Ну, это лично мое
2: мнение.
0: Может,
2: да, может, вот как-то вот назло, да, и... Хочется иногда, когда вот со всех сторон все хорошо и везде пропускают, и везде зеленый свет, то как-то расслабляешься и, ну что ли, уже более спустя рукава относишься к тому, что делаешь. А так как-то, когда знаешь, что тебе спуску никто не даст, то надо выкладываться по полной. Может быть, я не знаю. Я не люблю жаловаться и говорить, что все тут все так плохо и никто не дает проходу. Да на самом деле кто-то идет навстречу, кто-то не идет. Так всегда было и, наверное, всегда будет. Нельзя сказать, что прям никто не откликается, никто не помогает.
1: И, нет, и ну, я удивляюсь. Да, слушаю.
2: Да, и нельзя сказать, что везде прям с распростертыми объятиями зеленый свет много. И понимание, понятие формата очень сильное в Беларуси и везде, в принципе. Поэтому ничего, все это есть, но, тем не менее, кто ищет, тот найдет, мне кажется. Вот
1: как Захар, изнутри, у нас там есть еще один комментарий.
0: Как человек изнутри, расскажи, что в Беларуси можно, а что нельзя. Нельзя прям.
2: В плане музыкальном или что? Или вообще? Я не хотела бы вообще в политику вдаваться, какую-то глубокую.
0: Мы же музыкальное радио, мы только о музыке. Нас политика, она вот вообще не интересует.
1: Да что не так, Захар, про батьку нельзя петь, ну что ты?
2: Ну, смотря что, наоборот, если что-то такое.
1: Позитивное, то может. Нет, мы политики не касаясь.
2: Да, лучше не касаться.
1: Родион присоединился к нам. Здравствуй. Он пишет: соло на цимбалах красиво бы звучал, как отдельный элемент в песне. Но тут на вкус и цвет, как говорится. Легкого нам пожелал эфира, спасибо. Короткое спасибо. Соло было очень классное. Вот, сказал Родион, ему нравится. Уже, спасибо. Видите, поклонники, Юля, к вашему коллективу все более новые. Я думаю, много кому это еще понравится в процессе сегодняшнего эфира. Я, собственно, почему говорю? Я говорю о том, что просто уровень и качество того, что приходит к нам из Беларуси, весьма и весьма просто радует. Сейчас много, да, я не спорю, конечно, от возможностей звукозаписи, знакомства, это все очень здорово, но то, что выпускает многие, даже касаемо неформатного радио, то, что загружают очень многие, ну, грубо говоря, пускай, скажем так, 70 на 30, это попытки выдать то, что... Что?
0: Шлак.
1: Ну да, да. Я пытаюсь найти более грамотное слово.
0: Не надо, надо вот. Называть вещи своими именами, и люди к тебе потянутся.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, вот даже начинающие коллективы, у которых еще не все получается, если им отказывать в поддержке, то они могут совсем загрустить и никуда дальше не развиться. Я считаю, что надо поддерживать всячески, может быть, просто показывать, что не так, и, но все равно какие-то создавать условия даже для развития.
0: Не все.
2: Не очень опытных, скажем так.
0: Все готовы признать, что у них что-то не так, понимаешь? Вот есть группы.
2: Это уже проблемы людей.
0: Большинство, когда ты говоришь, ребят, вот тут вот у вас звук там не очень, тут вот обижаются, знаешь, на стрелки вызывают.
2: Ну, это обидно, да. Как бы критика, она всех же больше любит, чтобы их хвалили, правильно?
0: А те, кто прислушиваются, делают нормально. И вот сейчас смотрю, ребята, вот кто не сдались, кого мы также покритиковали в свое время, сейчас такие вещи выдают. Ой-ой-ой, мама не горит.
2: А в Беларуси, кстати, еще вот я хотела сказать, был же когда-то закон, что радиостанции должны крутить 75% белорусских исполнителей. Не обязательно на белорусском языке, но чтобы они были, так сказать, выходцами из Беларуси. И многие и радиостанции, и сами слушатели восприняли это в штыки, как очередное навязывание чего-то, очередное угнетение уже тут и музыкальных вкусов, и предпочтений, и так далее. С одной стороны, может быть, а с другой стороны, вы знаете, вот как-то так встрепенулись, что ли, белорусские исполнители, когда понятно было, что никуда их все равно не возьмут, просто по факту их происхождения, то, знаете, и делать, наверное, когда все бесполезно, да, и ничего не хотелось. Вот, поэтому в какой-то степени, мне кажется, даже, может, было и неплохо, что развернулись радиостанции в сторону белорусских исполнителей, и они как-то все равно же брали не всех подряд, да, а то, что действительно можно было поставить.
0: Вот это и сработало на качество, я считаю. Кстати, это был хороший ход.
2: Вы знаете, сначала, да, плевались, а вот через несколько лет вдруг как-то этот момент заработал. И стали стараться, и стали понимать, что оно все не впустую, знаете, не в стол куда-то уходит, а что это действительно может долететь до слушателя. И сейчас появилась такая у нас радиостанция «Столица» Минская, которая вещает на Беларусь всю, они вообще просто в сторону рок-исполнителей развернулись лицом. И очень, очень мощно. Когда ты чувствуешь, что тебя поддерживают в твоей стране, это дорогого стоит.
1: Согласен. Юля, я вот перед тем, как следующий трек послушаем, упустил один из самых главных вопросов. Расскажи об участниках коллектива и вот об особенности. Знаешь, мне, когда я открыл фотографию, которую мы новую поставили на анонс, кто этот замечательный человек? Но у меня было первое ощущение, что Константин Райкин подбежал с вашей группой сфоткаться.
2: Это правда, про кого? Подожди.
1: Справа стоящий. Я не знаю, как он на других фотографиях у вас получается. Но на этой, в анонсе, он выглядит именно так.
2: Я обязательно ему передам.
0: Ну, это очень молодой Костя Райкин.
2: Это наш гитарист Дмитрий Туцкий. У него фамилия даже такая музыкальная. Туцкий. Он просто здесь в ожидании выступления, такой жизнерадостный, да, получился.
0: Обычно он грустный и угрюмый, да?
2: Ну, нет, он в принципе, всегда не старается держаться на позитиве. Но тут особенно как-то, да.
1: Понятно.
2: Ну, так вышло.
1: Далее.
2: Слева находится барабанщик Тимофей Павлович. По центру вот тут две девушки. Темненькая — это Татьяна Шитько, наша басистка. Кстати, пришла к нам не очень давно, где-то год. Таня с нами играет. Замечательный человек, музыкант, скрипачка по образованию. Кстати, закончила Академию музыки по классу скрипки, но у нее папа басист и учил ее с детства играть на басу.
0: А вы ее заставляете в группе
1: на
0: скрипке?
1: Что там 4 струны, что там? Размер.
2: По сравнению со скрипкой, для Тани, мне кажется, уже ничего нет невозможного.
0: Периодически заставляете ее участвовать как скрипачку в группе?
2: Вот сейчас мы работаем, кстати, над акустической программой и хотим Таню поручить там скрипичные партии. Она упирается, но я думаю,
1: все
2: она...
1: Скрипка звучит здорово. Давайте мы перенесем на после музыки. Дальше какая у нас песня, Захар?
0: Не зря.
1: Тут есть у нас инструмент замечательный, который Захар так любит уже?
2: Тут нет как раз-таки.
1: Тут как раз Захара нет.
0: Потому что в той песне...
2: Я буду говорить, когда есть.
0: Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 21-23 на наших зеленых системных. Смотрите, до кого как, от нас уже ушло. Вот, только что отзвучала песня, с которой, в принципе, Юлька прям стартанула на неформатке. Не ошибаюсь же я, да?
1: Кажется, да.
0: Прям
1: да,
0: вот она была, я помню, плохо записана, плохо сведена, потом появилась в хорошем качестве. И вот у нас у всех тут начались множественные оргазмы по поводу группы «Час». Слушай, ну а остальных-то, ребят, ты не представила, кто еще в группе есть?
2: Ты что, Захар?
1: Почему? Я представила.
0: А, всех абсолютно. Я просто
2: друг
0: думал,
2: мой.
0: Я просто думал, что там у вас гораздо больше, на самом деле, слушая конечный результат, я думал, там как минимум у вас человек 7 в группе.
1: Нет, нас четверо, и пятый звукорежиссер Алексей Глебов.
0: Ну, вот прям респект тогда всем твоим музыкантам. Прям молодцы. Молодцы, здорово все.
1: Спасибо.
2: Юль, скажи, а когда вообще началось у вас образование именно вот именно этого коллектива, который сейчас существует?
1: Мы отсчитываем начало группы «Час пик» с 2011 года, когда появился более-менее постоянный состав. Потому что вначале была просто Юлия Глебова.
0: И вот как... хотел вопрос задать, а почему так вот Юлия Глебова стоит отдельно от «Час пик»?
1: Да, ну вот я пытаюсь объяснить. Я отсчитываю себя как вокалистку, как певицу, исполняющую некие такие свои творения музыкальные, вокально-инструментальные. С 2005 года, наверное, когда я начала писать и записывать эти песни. Была до этого еще другая группа, называемая «Глювайн», где мы играли такой акустический, что ли, бардрок, акустический рок, не знаю, как это назвать. Потом коллектив распался, осталась Юлия Глебова, которая не сдавалась и пыталась там что-то такое записывать, и записала, в конце концов, долго и нудно это делала, но записала первый альбом под названием «Неформат». Вот. И затем стала все-таки искать, да, и выступала тоже, но в большей степени все-таки с сессионными музыкантами, потому что, ну, не находились, скажем так, люди, которые готовы были на постоянной основе, даже не в том дело, что на постоянной основе, а как-то участвовать с душой, болеть за проект. Вот мне это было очень важно, чтобы люди не просто пришли на репетицию, отыграли, а как-то, в общем-то...
2: То есть с единомышленниками были проблемы?
1: Да, с единомышленниками были проблемы. Ну, может, люди... не нравилось людям то, что делалось на тот момент. Потому что все же растут, как-то развиваются, и с чего-то надо было начинать. Вот. А в 2011 году как-то ребята пришли, подобрались, появились записи, которые...

0: можно было показать, представить, и таким образом появилась группа, и мне показалось несправедливым, если я просто назовусь там как-то Глебова Бэнд, типа, да, как многие вот делают, когда просто остается фамилия, так сказать, организатора, лидера, да, и добавляется просто бэнд. Ну, решили, в общем-то, назвать группу «Час спик», но все-таки Юлию Глебову не убирать, поскольку до этого вот как бы 7 лет были стенаний и таких страданий.
1: Юля, а у вас сейчас есть человек, спустя уже огромное количество времени, сколько вы занимаетесь музыкой, который готов вами заниматься и вами занимается на данный момент? Либо же вы все по-прежнему сами и сами?
0: Вы имеете в виду продюсера?
1: Да.
0: Нет, продюсера нет. Появляются периодически менеджеры, которые занимаются организацией, только организацией выступлений. Иногда они меняются, иногда возвращаются. То есть как-то так. Я бы не сказала, что у нас есть даже постоянный какой-то концертный менеджер или тем более постоянный продюсер.
1: Ну а вот неокрепшим умам музыкальным расскажи, как, не имея продюсера, можно участвовать в «Песне года»?
0: Просто поставить себе за правило каждый день сделать хоть что-то по собственному...
1: Выпить сырое яйцо.
0: По собственному продвижению. И никого, ни на кого не надеяться. То есть вам придется взять на несколько лет все в свои руки. Быть менеджером, быть пиарщиком, вести группы ВКонтакте, в Фейсбуке, там, в Твиттере, где угодно, сайты свести и так далее. То есть все придется делать на первых порах самим. Ну, я имею в виду, если вам не повезет, вдруг там поучаствовать в шоу «Голос», да, и сразу заиметь вот такого крутого продюсера. Если так, то, наверное, вы можете миновать эту стадию, и за вас все будут делать команда людей, которые... Вы будете только петь, да, и получать зарплату.
1: Юль, но... что у нас в следующей песне с цимбалами?
0: А следующая у нас какая? Пробач, да?
2: Пробач,
0: а там есть цимбалы, есть? Но немножко тоже во вступлении, вот в проигрыше. Там их совсем чуть-чуть, то есть это... я хочу, чтобы меня поняли правильно. Цимбалы — это не самоцель, вот вставить цимбалы и показать, что я там умею играть на цимбалах. А все-таки, чтобы песня-то не портилась из-за цимбал. Там, где они уместны, там они есть.
1: Вот от Родиона перед песенкой он продолжил восхищение. Рокотата какая мощная, лирически крепкая, браво.
2: Ой, Родик, сейчас...
0: Спасибо большое, Родион.
2: Сейчас Родик прям вот вообще тоже, я думаю, прям его прорвет, потому как дали у нас пробач. Вот слушай, я тогда в 5 плюс 1 фразу такую выдал. Это как же надо было накосячить, чтобы так прощения просить. Это что-то из жизни или просто вот песня родилась?
0: Да, ну там на белорусском языке песня, я просто чуть расскажу о содержании. Песня-то, я прошу прощения за, собственно, за песню меня пробачь, за то, что столько всего из-за этой блажи, из-за этих песен пришлось выдержать тому человеку, который находится рядом. И вот как бы в этом суть. Потому что иногда, не секрет, страдают... Твои близкие страдают больше даже, переживая за тебя, страдают больше, чем ты сам. И от этого тебе самому тоже тяжело.
1: Дорогой, знакомься, это Муза, она будет жить теперь с нами.
0: Да, типа того.
1: Ясно. Ну давай, Захар, ставь всем на радость следующую композицию.
2: Поехали.

0: ух, ух, прям в который раз слушаю, в который раз ух. Вот, присоединился к нам человек Анатолий из Свердловска. Привет тебе, Анатолище, привет, дружище. Пишет, шикарная песня. Так, спасибо. Вот, Свет Ермилова присоединилась, пишет, давно обожаю эту группу, прям поднимается настрой, когда слышу по радио. Вот, почаще, почаще заходи. У нас Юлька периодически часто звучит.
1: И это периодически часто.
0: Периодически часто, да. И это прям целиком заслуженно, я считаю. Молодцы. Вот.
2: Мне в продолжение разговора, вот, знаешь, что нравится, Юль? То, что, несмотря на такое достаточно, ну, как это правильно говорить, этническое отношение к цимбалу, да, все-таки, то, что не они заставили уйти в какую-то направленность по специализации, а то, что ты их умудрился грамотно вставить в роковую. И когда инструмент... Ну, обычно, знаешь, как вот звучит дудук, уже кто-то себе представляет там Армению, Грузию, неважно, там какие-то восточные страны, сейчас будет что-то такое с там-тамчиком, ну, там, как правильно называются у них ударные инструменты, сейчас что-то будет лезгиночное. А никто как бы их не воспринимает как... Ну, представь, что дудук в роковой песне играет, это очень сложно.
1: И здесь, да, причем как... не фольк-роки, да?
2: Да. Как вообще зародилась эта идея, чтобы вставить достаточно, ну... достаточно своеобразный инструмент в роковую направленность?
1: Это происходило очень так осторожно. И мне вначале самой казалось, что, наверное, все-таки будет включение цимбал придавать некую фольклорную направленность. И поэтому так в первом альбоме было там пару буквально песен, куда цимбалы внедрились. И в одной песне прям получилось удачно. И никто никогда не сказал... Некоторые вообще не поняли, что это цимбалы. Настолько они как-то так органично... Кто-то там говорил, что что-то между клавишами и гитарой, что-то у вас такое интересное звучит, там какие-то эффекты, вы, наверное, там синтюков понавешали. Ну, то есть вот этот вот успех этой песни, наверное, так вдохновил на дальнейшее... внедрение, что ли.
2: Как цимбал, мне нравится это выражение, чуть-чуть. Синтюков понавешали. Пошли мы вчера на дискотеку, да. Там двоим синтюков понавешали. Ну-ну-ну-ну.
1: Да, так вот, именно было целью ввести цимбалы в нормальный такой, ну, скажем так, какой-то классический состав, классические роковые песни. Показать просто как-то людям, что на цимбалах-то уже давно играют не только польки, и классику, и Вивальди, и Баха, и Моцарта, а можно вот еще и в таком вот виде, вполне так органично. Мы, кстати, еще играем, есть у нас такое направление, что ли, ответвление деятельности, играем классические произведения, такие популярные в собственных авторских таких рок-обработках того же Вивальди или там Бизе какого-нибудь. Вот, поэтому... Ну, и ну так, же... потихонечку просто пробовали, экспериментировали и... Вот, пришли, потому что это на самом деле не так просто. Кажется, что вот, ну, вставил, подумаешь, там вместо гитары сыграют цимбалы, и будет хорошо. На самом деле нужно так еще голову поломать, чтобы это было органично как-то. Не портило песню, потому что песня есть песня. И мало ли на чем ты там играешь. Песню нельзя портить.
2: Юль, ну неужели такого коллектива, как вы, вот сейчас, спустя, ну... Как сказать, я бы не сказал, что у вас группа прям в возрасте. Я бы сказал, что у вас достаточно молодой коллектив, но уже добился многого. Вот сейчас есть у вас проблемы с выступлениями? Или, в принципе, эта проблема уже закрыта, осталось только творить и творить?
1: Проблем с выступлениями, скажем так, бесплатными, да, наверное, нет.
2: Если ну, с этим вообще практически нигде проблем нет. И с работой у нас даже проблем таких бесплатных нет.
1: Ну, вы знаете, почему? Многие начинающие, допустим, группы хотят просто набраться опыта сценического, где-то выступить, их просто не пускают, им не дают выступать. Вот, ну, в какой-то момент уже набравшись опыта, поездив, погастролировав, испытав все прелести и тяготы, ну, понимаешь, что всю жизнь делать, там, оплачивать дорогу, да, все это делать в минус и свой счет, ну, действительно очень тяжело. Не просто потому, что мы такие алчные, там, и меркантильные, просто это действительно...
2: Нет, тут все музыканты, все прекрасно понимают, о чем ты говоришь, да, это накладно, да. Весьма.
1: Это очень накладно, и иногда, я помню, когда мы делали презентацию первого альбома, нам просто, простите, кушать было нечего после проведения этого концерта, когда мы оплатили все по счетам, вот, да. Поэтому вопросы, но, да, с тем,
2: как
1: чтобы...
2: Как сейчас обстоят дела?
1: Сейчас все гораздо лучше, но, скажем так, не так хорошо, как хотелось бы, наверное.
2: Ну, то есть к чему еще вылезти, куда дальше,
1: да,
2: и дальше.
1: Да, конечно.
0: Но, по крайней мере, работу бросить вы пока не можете.
1: Чтобы жить полностью за счет вот творчества, да?
0: Да.
1: И именно песенного творчества. Да, мы пока не можем этого сделать.
0: А раскрой большую тайну, кто кем работает в жизни?
1: Мы все музыканты, в принципе, просто... У меня, допустим, есть еще, как я уже сказала, инструментальный проект, есть другой коллектив, с которым мы выступаем. У нашего барабанщика есть, насколько я знаю, несколько кавербендов. Я не знаю, как вот в России кавербенды вообще...
0: Ну, они у нас,
1: так сказать, востребованы, пользуются спросом. По кабакам. Ну, не знаю, у нас в Беларуси как-то вот... Это достаточно большая проблема, если честно, для музыкантов. Даже сами музыканты, которые играют авторскую музыку, вынуждены играть каверы, чтобы вообще как-то прожить. Потому что я не знаю, откуда это идет. Это требование публики или что это такое. Просто на таком уровне развития это все, что буквально не с авторской музыкой могут никуда не взять, а взять там пару кавербендов, которые просто переигрывают даже не мировые хиты, а просто вот то, что сейчас на самом пике популярности, там всякую популярную музыку и так далее.
0: Это, мне кажется, будет всегда, и... так же, как и караоке. Ну, то есть,
2: Юль, в итоге-то получается...
0: Давайте по очереди. В итоге-то получается, что все-таки вы все работаете, весь коллектив, все равно около музыки, в музыке.
1: Да, мы все в музыке, но, скажем так, именно песенным творчеством столько зарабатывать, чтобы бросить все остальное, у нас не получается.
0: То есть вас не кормит проект «Час спик», но другие проекты вас прикармливают. То есть, в принципе, вам не надо идти на стройку, класть кирпичи, забивать там мотыгой.
1: Да, это большое счастье, что все-таки мы зарабатываем музыкой, пусть и не этим конкретным проектом.
0: То есть то, чем любите, вы занимаетесь любимым делом за деньги. Это, я считаю, вы счастливые люди, кстати. Вы очень счастливые.
1: Периодически за деньги, периодически, да, бесплатно.
2: Если речь идет о каких-то... Не за те деньги, за которые хотелось бы работать. Юля, а не было возможности выехать там, допустим, или, может быть, уже такие были, то, что вы ездили там, допустим, ну, у вас там рядом что-то, там, Польша, Варшава, то же самое, там, Вильнюс, Рига?
1: Мы были в этом году вот на фестивалях в Германии, и даже концерт давали. Ну, правда, все больше вот классика в рок-обработке, все больше инструментальная музыка. То есть мы там вставляли буквально парочку песен, потому что все-таки песни на белорусском, русском языке, и ну мне не хочется их переводить. Не знаю, как-то, может, я еще просто к этому не пришла, на английский, там, на немецкий.
2: Ну, а расскажи историю.
1: Народ воспринимает нормально абсолютно. Ну, так же, как французский, там, итальянский. Они не понимают ни того, ни другого. Им просто нравится там музыка, что-то интересное такое.
2: Ну, вы же были участниками отбора на... Вернее, ваша песня на Евровидении. Участвовали в
1: отборе. На Евровидении, да. Мы там поучаствовали в конкурсе авторов, потому что мы не могли... Как раз были тогда в отъезде, в гастролях, и не могли участвовать как исполнители. Uh-huh. Поэтому просто послали, и действительно, песня, единственная песня из Беларуси, которая прошла, в общем-то, вышла в финал вот этого конкурса авторов. У нас, там было как, в финале просто появлялись 10 песен там, или 11, которые, грубо говоря, исполнитель уже выбранный мог исполнять вот таким образом.
2: Ну, отлично. И... Давай вернемся к вашему творчеству. Захар, какая дальше у нас песенка?
0: Малюй.
1: Да, тут, кстати, много цимбал. И даже проигрыш такой активный.
0: Я так понял, он будет на белорусском. Давай поэтому вкратце расскажи, о чем он.
1: А мне кажется, тут россияне поймут тоже хорошо. Малюй — это рисуй. Рисуй свои мары, рисуй свои мечты. Рисуй свои мечты. Во что бы то ни стало, не бросай те глобальные замыслы, которые у тебя были в детстве, в юности, да, многих жизнь ломает, и под гнетом обстоятельств, там, семейной жизни, каких-то вот быта и так далее, мы уже смотрим, все как-то мельчают наши мечты, нам бы уже просто выжить, просто бы
0: как-то... Переводи на русский, это будет гимн всех музыкантов.
1: Да, просто надо как-то иметь достаточно большие мечты, вот как-то идти, видеть их всегда, держать в поле зрения. И несмотря ни на что, не сдаваться.
0: Итак, ставим, слушаем.
1: Ну, мне хотелось бы, чтобы так было.
0: Ставим, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, 21:48 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды». И сегодня в гостях у нас Юля Глебова и группа «Час Спик». Вот, ну, зачитаю сразу комментарии. Вот Светка пишет: эта песня на радио «Столица» у нас крутится постоянно. Анатолик вот написал: комментарий излишний, даже не знаю языка, трогает душу очень. Родик вот пишет: какое вкусное сочетание, и текст, и музыка ласкают слух. Вот. Я вот могу сказать, что это же у нас альбом, да? Идет целиком.
1: Да, это альбом «Крылья».
0: Вот, ты знаешь,
1: не совсем целиком.
0: Я тебе могу сказать, что вот что не песня, то бомба. Вот реально.
1: Да ладно.
0: Я тебе серьезно, спасибо, я тебе могу это честно сказать, потому что у меня вот в шкафу лежит очень много дисков подписанных музыкантов. Ну, то есть у них там альбом выходит, они мне 2-3, там 5 дисков присылают, чтобы я их мог в эфире разыграть, ну и так в подарок. И вот, как правило, вставляешь диск, слушаешь, ну, в лучшем случае 1-2 песни трогают из альбома. А тут прям вот я еще ни одну не было такого, чтобы я там рот закрыл и пошел покурить. Нет, я их слушаю.
2: Ну, ты вместе с уральскими музыкантами, которые он Анатолий написал, суровые уральские парни отложили гитары в сторону и, открыв рот, слушают вот так.
0: Да, да. Ну, кстати...
1: Привет суровым уральским парням.
0: Это реально, реально здорово, молодцы. То
2: есть я пока мысль не потерял, я вообще небольшой специалист в клипах. Вашего клипа, Юля, ни одного, честно говоря, не видел. Но вот у меня вот на эту песню, я, поскольку не могу слушать в наушниках, я параллельно ставлю с неформатного радио эфира и там слушаю музыку, чтобы знать, о чем говорить. Но мне вот прямо почему-то в голову вбился такой клип, что вначале это все, знаешь, такой 18-19 век бал, и где играют одни цимбалины. Потом, когда все дружно перевоплощаются в рок и музыку, играют уже такой суровый. Вот у меня, я не знаю, у меня прям нарисовалась такая картина, когда все
1: класс,
2: это
1: кстати,
2: суровый рок. Идея. Суровый рок появляется в таких 18-вековых одеждах, а потом перевоплощается в вообще большую дискотеку. Ну, не знаю, это, говорю, вот то, что я получил большое удовольствие от этой композиции. Мало того, тут Светлана писала о том, что вот это, им эта песня, да, у вас на радио «Столица» постоянно крутит?
1: Ну, наверное, да.
2: Ну,
1: да,
2: вот
1: вообще
2: она написала,
1: ее брали, да, в ротацию.
2: То есть, я вот не представляю, как у такого коллектива, как ваш, у которого, я уверен, огромное количество поклонников, до сих пор нету человека с большими возможностями. Причем, вот, Захар, согласись, да, вот тебе уже фактически принесли ложку, вилку, вкусную еду, да. Осталось только даже жевать нужно уже просто, нехотя, ну, пожалуйста, тебе в рот уже все положат, и все равно нет.
1: Но дело в том, что мы альбом этот выпустили вот только в этом году, и вот сейчас мы как раз ищем такого человека. То есть,
0: ну, кстати, я думаю, вот Олег Горобко, я думаю, он возьмется за вас. Мне так кажется почему-то.
1: Ну, если бы он был не так далеко, было бы вообще замечательно.
0: Ну, как бы сейчас в наш компьютерный век расстояние это...
1: Да, сейчас благодаря интернету.
0: Вот даже сейчас у нас, смотри, в эфирном чате Кишинев, Свердловск, Минск, Винницы, да, по-моему, и Тула, и Воронеж. Вот они мы все.
2: Даже что там говорить, это на прошлой неделе мы с Франции вели эфир.
0: Из Франции вели эфир, и нормально. Так что...
2: Абсолютно все хорошо.
0: Мне кажется, а Олежек, он как бы он по России-то уже раскручен, и я думаю, вот у вас с ним стрельнут.
1: Ну, хотелось бы надеяться.
0: Да, хотелось бы надеяться, что все у вас получится.
2: Юля, а есть такая вот... Ну как, возможность, допустим, представим, что продюсер появился, появились новые возможности, большие, хорошие, качественные гастроли. Как-то расширить коллектив, дав ему еще что-то новое.
1: Ну, конечно, идей вообще масса. И по составу, и по клипам.
2: Ну, я просто слушаю вашу музыку, честно говоря, вот у меня вообще никаких сомнений нет в том, что когда вы станете обязательно весьма известным мировым коллективом, то, что ваш рок-концерт будет звучать обалденно в исполнении симфонического оркестра, что, кстати, большая редкость сейчас для коллектива. Не всякую песню можно сыграть симфоническим оркестром, я лично слышал, как звучит, допустим, та же группа «Кино» в исполнении симфонического оркестра. Ну, честно говоря, жутковато. Вот. Однако на фоне с этим же есть и другие коллективы, там Металлика, Нирвана, которые замечательно ложатся на слух через это. Вот ваша музыка, она очень прекрасно ложится на слух, я думаю, симфонический оркестр.
1: Ну, мне тоже, кстати, кажется, особенно две последние песни.
2: Да, да, да, да. Так
1: что вообще прям созданы для этого.
0: Осталось найти, как это, завалящий симфонический оркестр. Бесхозный.
2: Да, это вот какая-то в каком-то комедийном шоу. Да, ребята, мы едем на гастроли на «Газели», но там за «Газели» еще пройти немножко нужно будет. Там еще похороны, ну да, господин. Я хотел бы сейчас еще одну песенку, прямо вот пока люди сейчас на позитиве, еще одну втыкнуть, и после этого побольше поговорить.
1: Ой, а мы хотели где-то, да, она, правда, такая немножко лирическая осенняя такая.
0: Давай заменим.
2: Вот самое оно.
1: Немножечко такая с грустинкой об ушедшем лете, о тех отношениях, которые остались в этом лете. Вот такая вот песня, баллада, в общем-то, лирическая.
0: Ну и поехали. Ну,
2: всем тем, у кого не получились отношения летом с морем, посвящается.
1: Или с близкими людьми.
0: У кого чего болит. Поехали.

0: Итак, друзья, 21:58 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды». В гостях у нас сегодня Юлия Глебова и группа «Час спик». Наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Анатолик просит ссылку на альбом в iTunes. То есть вот, Юль, уже человек хочет купить альбом.
1: Ой, здорово, я... сейчас пороюсь, может... Давай, или после...
0: кидай
1: в
0: прям
1: этой беседе,
0: в эфирный чат.
1: Да, напишу.
0: Ты знаешь после что, эфира. Ты мне его еще скинь, я потом, я завтра буду выкладывать запись эфира, я туда прям прилеплю эту ссылочку. А с тебя,
1: да, хорошо,
0: а с тебя
1: спасибо.
0: Диск Зухеру персонально по почте вышли. Я его никому не подарю, он у меня будет на полочке для меня любимого стоять.
2: Нормально, ты хитрый
1: очень
2: такой,
1: очень
2: да?
1: Приятно. Костя, то есть... вам тоже.
2: Да, да тоже. Вот, все. Только мне, пожалуйста, с росписью еще.
1: Хорошо.
2: С автографами. Желательно всех участников коллектива, особенно жизнерадостного вашего человека Дмитрия.
1: Он будет счастлив поставить там какую-нибудь закорючку.
2: Отлично. У меня, знаешь, вопрос, пока я слушал, Юля, а вот желание заняться вокалом, оно появилось ввиду отсутствия единомышленников, или же это больше саморазвитие?
1: Я вообще, сколько себя помню, любила петь. Еще со школы все в каких-то хорах распевала. Пела громко так, мощно, но умений, конечно, не хватало вокальных. И поэтому как-то так параллельно. Уже поступив в университет, я помню, занималась частными педагогами. И после университета очень через многие руки, скажем так, прошла. Кто-то овладел нашей школой, кто-то западной школой, кто-то роковым вокалом, кто-то просто эстрадным. И в конце концов, позанимавшись у достаточно большого количества людей, пошла я снова в свой родной университет культуры и искусств. И закончила такие там... вокальное отделение, отделение эстрадного вокала. И потом все равно занималась еще сейчас. В общем, как-то так у меня очень разбросанное было это вокальное образование, что ли. Ну, что-то я такое свое искала. И вот мне кажется, что где-то я уже приблизилась, наверное, к тому, что хочу.
2: А появляются сейчас музыканты, которые там периодически ищут выйти на контакт, пойти, чтобы там, Юля, вот хотим у вас играть в коллективе, давайте мы всех уволим, мы лучше.
1: Ну, были такие, кстати, предложения, но я не из тех, кто разбрасывается людьми, которые отыграли с тобой. Фестивали, концерты и так далее. Если только что-то вот такое случается, что человек... там действительно какие-то обстоятельства заставляют его уйти, то никто никого не держит. Крепостных у нас нет.
2: Mm-hmm. То есть попытки были, но коллектив, он целен, един и непоколебим.
1: Ну, я надеюсь, что да.
2: Понятно. А как вот музыканты, которые сейчас играют, их можно назвать уже единомышленниками, которые всегда рядом и поддерживают целиком полностью?
1: Скажем так, большую часть коллектива, большую часть времени, в которой мы общаемся, их действительно можно назвать единомышленниками. Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Я вот не хочу никогда обижать музыкантов или что-то говорить плохое в связи с тем, что кому-то просто нужно заработать деньги тогда, когда, допустим, нас приглашают на какое-то бесплатное выступление, пусть даже очень важное, или фестиваль какой-то, и надо сбрасываться, ехать за свой счет, а человек в это время может заработать денег для своей семьи. Там. Тут, ну, разве можно осуждать за это человека, допустим? И мне кажется, все равно нужно договариваться, искать какие-то...
2: Слушай,
1: выходы.
2: А извечный вопрос у нас от коллектива к коллективу. Вот у Захара, у меня давно ли у вас барабанщик?
0: Сбегал ли уже?
1: Вы хотите переманить нашего барабанщика?
0: Просто у Костика есть такая теория, что определенный день в году все барабанщики мира, они на каком-то там секретном сайте списываются и покидают группы. Все прям косяком улетают. Мы причем выяснили, в какой город, да, в Зарайск. И все.
1: Через какой период? Тима с нами с 2014-го. Да, 3 года.
2: Ну, больше это лучше, чем 3 года. Считай всю жизнь.
1: Да.
0: Я считаю, что если коллектив пережил год, а то и два, то это все, это уже семья.
1: На самом деле, мне кажется, что вот сейчас у Chesapeake самый такой, можно сказать, ну, классный состав. Вообще, не очень много было смен музыкантов, и со всеми мы поддерживаем хорошие отношения, и с теми, кто раньше играл по каким-то причинам. Никто не уходил там, громко хлопнув дверью и рассорившись. На самом деле, и подменки случаются, и причем музыканты соглашаются, те, которые у нас когда-то играли. У нас был один только барабанщик, вот сменился на Тимофея Павловича, и басистка, правда, вот третья, Таня. Ну, там действительно были сложные обстоятельства жизненные у человека, у второго нашего басиста. Ну, поэтому как-то так. Мы не обновляем состав каждые 2 месяца.
0: Слушай, а вот вопрос, я его практически всем задаю. У тебя вот процент соотношения материала, ну, песни, которые ты пишешь, которые идут в жизнь и которые лежат в тетрадочке на полке. Большой процент? Или у тебя все абсолютно идет?
1: Ой, нет, если бы хватало средств записать-то песню, сделать качественную аранжировку, свести нормально. Ну, вы же знаете, вы же музыканты, сколько это стоит.
0: Мы поэтому и спрашиваем.
1: Да, денег, поэтому... Ну, чаще всего, да, по этой причине. Некоторые остаются просто потому, что они мне перестают нравиться, я считаю, и вообще большая часть песни мне перестает нравиться, и я считаю, что ее нельзя вообще добрым людям показывать.
0: А почему вот, песня может перестать нравиться?
1: Ну, уже уходят в прошлое те эмоции, те чувства, и мне кажется, что это не актуально и неправильно, и что большинство людей вообще не близко вот это.
0: А ты никогда не думал, Есть же люди с теми же эмоциями, которые, в принципе, и полюбили эту песню, и хотят ее слушать, а тебе она уже не нравится, ты ее уже не поешь.
1: Да, я тоже думала об этом. Но просто мне кажется, что вот если в тебе само это уже угасло, не получится так донести при записи той же, на концерте. Ну, не знаю, может, кто-то может включить артиста и вот просто сыграть это.
2: А ты измени просто слова, там, грусть на какую-нибудь веселость, и все будет хорошо. Все поменялось, там 2-3 слова изменишь, песня заживет новой жизнью. Какая у нас еще песенка на очереди, Захар?
1: Супокой.
0: Что это значит?
1: Да. Тоже на белорусском языке успокой, значит. Успокой.
0: А, успокой.
1: Тут такая тоже, она что-то между лиричностью и драйвом. Такая вот песня про... любовь, что ли, к родной земле, не знаю.
2: А, вон, что, а то я просто как житель Российской Федерации, название у меня сразу ассоциируется с батюшкой в рясе, и что-то, не дай бог, нехорошее. Оказывается, нет.
1: Успокоить, да. Я прошу, в общем-то, землю, да, родную меня успокоить и как-то направить на путь истины.
0: Поехали.
2: Давай слушать, Захар.

0: Итак, друзья, 22:12 на наших зеленых системных, и постепенно подходит к концу сегодняшняя программа. Юль, у нас вот смотри, осталось две песни: «Крылья» и «Данка». Какую мы будем ставить? Сразу определимся и потрендим.
1: В смысле, мы только одну сможем
0: поставить?
1: Мы одну
0: только успеваем, да.
1: Наверное, «Данка» тогда.
0: Все, «Данка» передвигаю вверх и трендим дальше. Костик.
2: Да, да, я здесь. Да я все вот пытаюсь, у меня в голове крутятся разные мысли, когда я слушаю композиции, с чем-то сравниваю, с чем-то. Просто простор, я думаю, если найдется человек действительно продюсер, то простора у человека, который будет делать вам клип, будет не, просто немерен. Они каждая по-своему разные, у каждой своей направленности. Что мне нравится? То, что о чем песня, в принципе, музыка к этому располагает. Если там песня о природе, там, о матери земле, как там, или что там, или прощение за музыкальное, то есть она и музыка как-то вот единое целое с текстом. Она заставляет задуматься именно и над словами, и друг другу не мешает. Нет такого вот тупого просто удара, там, как я, например, не воспринимаю вообще экстремальный вокал. То есть кто-то это его любит, но смысла в нем я не вижу. Что-то можно передать через эти крики ужасно, кроме заклинаний, я, например, не понимаю. Здесь же все сбалансировано. И вообще, кто занимается непосредственно написанием музыки? Только ты, либо же вы целиком садитесь коллективом и все это делаете?
0: И есть ли человек, который говорит: делаем так? А все возмущаются.
1: Ну, слова и музыку пишу я, в принципе. И, правда, в музыке некоторых песен, вот «Не зря», допустим, той же, был, есть у меня, вернее, соавтор Алексей Глебов. Вот. Несколько песен мы написали совместно. Музыку я имею в виду.
2: Алексей Глебов, я так понимаю, это он же по совместительству человек, который должен терпеть музу.
1: Да. Который все это дело, все это безобразие терпит уже. Да, ну не будем считать, сколько лет.
2: Дай бог еще много-много терпеть в дальнейшем. Юля, чего бы хотелось своему коллективу в самое ближайшее время?
1: Хотелось бы менеджера концерта хорошего, такого опытного.
2: Трезвого.
1: Да, трезво, трезвомыслящего.
2: А вот. Какие площадки хотелось бы покорить в ближайшее время?
1: Ой, ну, не будем уже тут наполеоновские планы. У меня, знаете, за время, так сказать, карьеры вот этой музыкальной уже амбиций поубавилось немножко, поэтому... Я не люблю вот на самом деле
0: загадывать, что давайте соберем Олимпийский
1: Юль, или там еще что-то. Хотелось бы просто продвигаться, знаете, ни с кем не сравниваться, ни на кого не равняться, а просто быть каждый день немного ближе и лучше, чем ты был вчера, да, то есть по отношению к самому себе как-то все-таки идти вперед.
0: Просто вот мне интересно, знаешь, на уровне амбиций, насколько они изменились, вот какие были планы там, грубо говоря, в 2011 году, и чего хочется в 2017 году?
1: Планы были, да, наполеоновские, грандиозные. Казалось, что вот как только кто-то услышит это, сразу тут просто люди попадают от счастья. Появится какой-то дядя, который сделает кучу концертов, там будет говорить, как что делать. И все это будет правильно. Ну, то есть, это такие какие-то, когда человек не имеет вообще представления о том, как что делает, ну, бывает, утопает, да, в розовых мечтах. Сейчас не то чтобы... Да, были периоды депрессии у меня когда-то, но, слава богу, я из этого вышла, поэтому... Вот песня «Крылья», кстати, которую мы не услышим сегодня, но неважно, можно найти в интернете. Она как раз написана.
0: На сайте «Неформатного радио» она есть.
1: Да, да.
0: Вот.
1: В группе ВКонтакте есть. Она в тот период как раз написана, когда я уже все, можно сказать, прощалась с музыкальными и песенными делами. Вот. Сейчас просто такой трезвый взгляд. Есть план определенный, план развития. Есть... люди, с которыми можно связываться, обсуждать какие-то дальнейшие шаги, дальнейшую деятельность. Скажем так, взгляд более трезвый сегодня, но не депрессивный.
2: Ну, вот это Юль, в завершении потихоньку нашей программы, вот я обычно спрашиваю, прошу об этом сказать людей, которые уже почувствовали большую сцену под ногами, уже видели большое количество людей перед собой, а тем более имеющих массу поклонников. Скажи, вот твой совет людям, которые еще вчера задумались, чтобы начать заняться музыкой и создать свой коллектив, что им нужно делать?
1: Мне кажется, я вообще не эксперт, и мне кажется, не тот советчик, которому может вообще молодежи, так сказать, напутственное слово какое-то здесь вещать. Но, тем не менее, как мне кажется, прежде всего разобраться в самом себе, для чего тебе это нужно. Осознать, что путь нелегкий, путь не близкий. Если там нужны просто, деньги, слава, еще что-то, то, наверное, лучше найти какую-то более легкую сферу. Если просто деньги, то проще все те деньги, которые вы вложите там в запись альбома, в поездки на фестивали, во все, что касается продвижения, эти деньги вложить действительно в какой-нибудь магазин небольшой. И, наверное...
0: Продавать чужие диски.
1: Да, заработаете быстрее и больше. Мне кажется. Если речь идет о том, чтобы заниматься любимым делом, и о том, что вы не можете этим не заниматься, что у вас просто прет, и вы понимаете, что вы должны поделиться этим с людьми, что вас просто выбрал какой-то ангел, да, и не дает вам никуда свернуть. Как бы вы ни пытались там уйти в другую сферу, вас все равно возвращают. Тогда, конечно, надо заниматься этим. Говорят, если можешь не заниматься музыкой, не занимайся ей. Но если не можешь, тогда, конечно, тогда вам нужно просто планомерно рыться в интернете, узнавать, составлять план и двигаться. И главное, не сдаваться и не депрессировать. Или как это правильно по-русски?
0: Сказал человек, который только что вылез из депрессии.
1: Да?
2: В общем, я со своей стороны, перед тем, как прозвучит у нас крайний трек сегодняшнего вечера, хочу пожелать всем слушателям неформатного радио здоровья, потому что наступила уже холодная осень. Друзья мои, одевайтесь теплее, пейте что-нибудь горячительное, либо просто горячее. Не простужайтесь, в свою очередь, группе и непосредственно Юлии я желаю процветания. Как можно быстрее найти этого человека, этого лесного эльфа. Да. Поймать его за ножки, за его тоненькие, кривенькие, сказать, давай, начинай творить волшебство. И скорее в скором времени, дай бог, я уверен, точнее даже, мы увидим вас уже на самых крупных площадках не только Беларуси, но и других стран, как СНГ, так и мира. На этом я говорю всем слушателям спасибо, до свидания. Далее Захар.
0: Да, тоже всем говорю спасибо, до свидания. Юлька, спасибо тебе огромное.
1: Кстати, здесь экстремальный вокал, так что Константин, если вы не любите...
0: Да, он сейчас вовремя.
1: Но цимбал тут тоже много, такое цимбальное соло. Он вовремя сейчас. Мне кажется, эта песня была бы хороша с симфоническим оркестром.
0: Вот, друзья, не грустите, любите друг друга, все будет хорошо. Юль, тебе еще раз огромное спасибище.
1: Не забудь... Всем огромное спасибо комментаторам, всем, кто слушал. Огромный всем привет и самого наилучшего.
0: Не забудь про ссылочку, я ее обязательно прикреплю завтра к записи эфира. Кто не успел сегодня послушать весь эфир целиком, завтра на сайте Неформатного радио найдете. Ну и ссылки, конечно, у нас во ВКонтакте на все это дело будут. Вот, под занавес, Юль, давай, говори всем до свидания, там, желай чего-то, много-много всего хорошего и вкусного.
1: Да, всем до свидания, и приятной осени, не депрессивной, такой плодотворной, что еще, здоровье, конечно, любит у нас народ расклеиваться по осени, да и зимой тоже, поэтому всем здоровья, витаминами запасайтесь. Что еще? Слушайте хорошую музыку. Не обязательно Юлию Глебову группу «Час пик». Вообще слушайте неформатное радио. Большое спасибо неформатному за то, что вы есть, за то, что вы двигаетесь и двигаете всех остальных. Всем добра, всем любви, всем тепла и позитива. Песня о самопожертвовании на свете всех остальных. Всем добра, всем любви, всем тепла и позитива. Песня о самопожертвовании называется «Данков».

0: die.
1: It's a little, baby. Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В 1900

В 93-м году в Калифорнии, в городе Бейкерсфилд, была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа — это Корн, а стиль — нью-метал. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов в микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля нью-метал.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

навязчиво, как реклама. Что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет,

Не спеши достучаться до небес. Они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

И слела свеча, я забыл погасить. Сижу без света, но мне хочется жить. Пусть этот мир утонул в дерьме, пусть ангелы давно крылья в карты проиграли. И все прекрасно, только во сне. Пусть все сгорело, чего мы так ждали. Мне наплевать на мнение других. У меня есть свое, и оно важней. Я будто хожу между зеркал кривых, и с каждой минутой становлюсь лишь злей. Князья мира для себя пишут закон. Свобода слова палку перегнула. Между газетных строк слышится вонь, а муза для поэтов навсегда уснула. Вокруг лишь грязь, лишь слова без дела, и страна, как свеча, истлела.

Не спеши достучаться до небес, они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

Светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать, геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: гляди.
1: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 1935 году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Уралмаша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 1942 году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 1943 году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ, и из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас... Ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
2: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь

Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов, мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку плескал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

ветров и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним ногами.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен, как...

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, однажды

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно сейчас отпустить.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Ночи газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на них.

0: свободна. Теперь.
1: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Накатила волна безнадежного тлена. Уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

Девальвация жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

сами. И так вы просидите до зари в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою. И кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорее с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

вот ты где. Просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

выдохи, вдохи города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезно, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте.

Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года Великая Отечественная война победоносно завершена! Германия полностью разгромлена! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название Рамонес. И все сразу стали Рамонами. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года. А спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабаны и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали!

0: Тук-тук, не Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
4: Когда наш час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю, как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.